0: храмов, составление руководства для миссионеров, преподавание языков народов Кавказа в Тифлисской и Ставропольской семинариях, распространение грамотности среди местных жителей и миссионерская деятельность среди народов Кавказа, исповедующих другие религии и конфессии. Далеко не все задуманное удалось осуществить, но подвижнические труды служителей не пропали даром. Христианская вера сохранила свое присутствие на Кавказе, внося свой вклад в дело мирного обустройства этого конфликтного и беспокойного региона. В 1917 году общество восстановления христианства на Кавказе было упразднено, но поучительный опыт его работы по-прежнему вызывает интерес у исследователей.
1: След в истории.

0: Евангелие от Луки.
1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
2: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
1: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее –

0: ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.

Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. Задумывались? Иногда малая капля сердечности, одно только теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека. А то ведь иначе человек должен был справляться со своей жизнью совсем один, а тут вы, и вам не жаль ни теплого слова, ни внимательного жеста. Это ведь правда такой пустяк, просто поинтересоваться, как дела, дружище, чем живешь? Вот и я вас, пожалуй, спрошу, как дела?

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: Как-то раз я застала свою дочку-первоклассницу за странным занятием. Она что-то усердно старалась измерить в учебнике по математике при помощи кухонного ножа. Конечно, у нее ничего не получалось. Она злилась и расстраивалась, и в конце концов воскликнула: «Математика — это слишком сложно, у меня никогда ничего не получится». Тогда я решила узнать, что же, собственно, она пытается сделать. Оказалось, что нужно было сравнить длину отрезков. Тогда я дала ей обычную линейку, и проблема была решена. Сколько раз в жизни я сама восклицала: «Это слишком сложно, у меня ничего не получается», и была готова все бросить. И дом-то у меня недостаточно чист, и дети недостаточно воспитаны, ничего не получается. Но как-то раз я поняла, что, возможно, я просто меряю свою жизнь неправильной меркой. Вместо того, чтобы спрашивать, что я сегодня сделала, следует задать вопрос: а какой я сегодня была? И тогда я попросила Бога дать мне правильную линейку и показать Его критерии оценки. В послании к Коринфянам сказано, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, от Господня Духа. То, какими мы становимся каждый день с Божьей помощью, вот что имеет значение и говорит о нашем успехе в жизни. Мерьте свою жизнь правильной меркой. С вами была я, Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Петр Мамонов. «Помоги, Господи, всемогущий и всемилостивый, спастися душам нашим. Всем нам сил не отступать с пути любви. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедший с небес Господь наш Иисус Христос, единственный путь для человека. Все в Евангелиях».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Поскольку не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. Хотя грешник делает зло 100 раз и живет долго, но я также знаю, что будет благо боящимся Бога тем, кто боится Его. А нечестивому не будет блага, и он, как тень, не продлит своих дней, потому что он не боится Бога. 8.11.13. Фактически большая часть бед, сваливающаяся на головы одних, создана руками других. Этот мир был бы гораздо приветливее, если бы не беззакония, творимые потомками Адама. В 7 главе Соломон дает самое фундаментальное объяснение обилию зла на земле. Всеобщая греховность. 7.20. Это гарантия того, что мир не станет лучше. Беда в том, что человек любит зло. Именно любит. Природа определяет поведение. В 9 главе царь указывает на источник греха. Это-то и зло во всем, что делается под солнцем. Что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумия в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. 9.3. Однако, даже при наличии греховного естества, бед могло быть меньше. Да, грешник не может полностью перестать грешить, это факт. Но его решимость творить зло напрямую зависит от того, есть ли моментальные последствия. Если бы устройство мира обеспечивало скорое возмездие, то, вероятно, он не лежал бы во зле так глубоко. Однако реальность выглядит иначе. Поскольку не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. 8.11. Мы уже читали о беззаконии на месте правосудия. 3.16. Это порождает безнаказанность. Она же, в свою очередь, воодушевляет на новые преступления. Мало что еще уродует морально с такой скоростью, как безнаказанность. Когда нечестие сходит с рук и не следует скорого возмездия, человеческая душа гниет. Обратите внимание на неуправляемость детей, которым многое позволяется, и наказание либо отсутствует, либо в силу мягкости не достигает воспитательного эффекта. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгую, он не умрет. Ты накажешь его розгую и спасешь душу его от преисподней. Притчи 23.13.14. Смысл этих двух стихов из притч прост. Не позволь ребенку вкусить безнаказанности. Накажи его сейчас сам, чтобы это позже не сделал Бог. Накажи его сейчас совсем чуть-чуть, и судье праведному не понадобится наказывать его ужасами ада. Ведь именно безнаказанность лишает здорового страха, в том числе и страха Божьего. До того, как дети начнут понимать всю мерзость греха, до того, как поймут духовную сторону богоотступничества, они должны избегать непослушания под страхом наказания. Это относится также и к взрослым неверующим. Им не обязательно иметь внутренний ограничитель Духа Святого, чтобы сдерживаться. Они будут грешить в гораздо меньших масштабах, если будут знать, что есть внешний ограничитель – скорый и справедливый суд. Но не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. 8.11. Видите, от чего пропадает необходимый страх? От безнаказанности.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.
2: Свободное радио. Нам по пути.
3: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит Павел Худа, епископ, старший пресвитер Пермского объединения Российской Церкви Христиан Веры Евангельской.
1: Дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию. Место Священного Писания записано в книге Исаии, 43 глава, с 1 стиха. Здесь записано: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой, святой Израиль». Эти слова несут большое утешение для каждого верующего человека, потому что здесь Бог обещает, что Он будет всегда с нами. Будем ли мы переходить через реки, будем ли мы проходить через огонь, через трудности, Бог будет с нами. Мы живем в такое время, когда страх одолевает многих людей. И человек каждый сталкивается со страхами в своей жизни. Кто-то сталкивается с страхом перед смертью, кто-то болезни, кто-то трудности переживает, одиночество. Так или иначе, каждый человек борется в этом мире со страхами. И для нас большое благо знать то, что Бог присутствует в нашей жизни, и Он является тем, кто всегда присутствует в нашей жизни каждый день. Вы знаете, есть такое выражение, что корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода внутри в нем. Точно так же, если мы допускаем внутрь себя страхи, тревоги, если мы допускаем ту бурю, которая в этом мире, мы отчаиваемся. Но не важно то, что происходит вокруг нас, важно то, что происходит внутри. Мы должны следить за нашим сердцем. Поэтому если в нашем сердце Божий мир, Божье обетование, Божье Слово, и мы пустили Его Слово, Его обетование внутрь нашего сердца, мы не будем подвержены страху. Я хотел бы пожелать сегодня каждому из нас, чтобы мы умели, научились побеждать страхи в своей жизни. Особенно в это время. Пусть Бог благословит каждого пониманием того, что Бог присутствует в нашей жизни. Он незримо всегда есть каждый день нашей жизни. Он видит все. Он видит переживания, Он все знает, и Он поможет нам пройти все. Пусть Бог благословит вас.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: chastisement of our peace was upon him. By his stripes, we have been healed.
1: Это «Свободное радио», друзья. Привет! С вами Катя. Всем нам хочется свободы. Свободы самовыражения, свободы делать то, что хочется, и жить так, как нравится. Но знаете, у свободы есть одно ограничение. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Давайте не забывать, что у окружающих нас людей тоже есть свобода. И уважать свободу других так же, как мы стремимся к своей свободе. Бог дает нам свободу, и эта свобода – делать добро.
2: Привет! С вами группа «Спасение», и это «Свободное».

0: жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но до заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой в жизни бренной, и возрождение грядет.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Федоров Виктор Григорьевич, старший пресвитер по Оренбургской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я уверовал в детстве, в юности, вернее. 14 лет у меня было. Посещал собрание сначала просто со своими бабушкой с дедушкой, потом маму уверовала. Потом я начал посещать собрание. И тогда особо не было даже призыва к покаянию. Это было у меня покаяние на обычном молитвенном собрании. Я не знаю, как Дух Святой, видимо, коснулся, потому что в этот день покаялось, кроме меня, еще двое ребят моих друзей. Я думаю, это просто было веяние Духа. Я даже не, как бы сказать, не отда... ну, себе не отдавал отчеты, но открылись уста, и была молитва покаяния.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Первое, скажу правильную вещь. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что меня ждет Отец. Я знаю, что приготовлен обитель, согласно Священному Писанию. То есть я вот это знаю, и к этому я стремлюсь. Но скажу так, до того, как я уверовал, меня периодически преследовал страх смерти. Мы жили на улице такой, по которой часто от крупного завода шли похоронные процессии, и часто, играл оркестр. И вот этот оркестр траурный, он всегда вызывал какую-то, дрожь, что ли, или страх. И у меня возникал страх смерти. После того, когда я обратился к Богу, у меня страх смерти исчез просто.
1: Зачем христианину церковь?
2: Посещать церковь необходимо, чтобы... Потому что, во-первых, Христос создал церковь. И он сказал, что создал церковь, врата ада не одолеет ее. Именно в церкви человек получает наставление, назидание, обличение, если это необходимо, от других людей, от верующих людей. Он находится в общении, потому что я считаю, что без общения человек не способен в одиночку выстоять. И если человек пытается, скрывается от общения, уходит от общения самолично, так или самовольно, то это, видимо, проблема какая-то. Вот, поэтому, на мой взгляд, в церкви быть необходимо, потому что таким образом еще исполняешь слова Священного Писания, что благотворение и общительность, ибо таковы жертвы, они угодны Богу.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Любимый стих? Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Считаю, что это очень важно, когда Слово Христово вселяется. Тогда вы способны ответить на все вопросы, способны учить, наставить, совлечь старую природу, ветхую природу и облекаться в новую природу. Я считаю, когда Слово Христово заполняет сердце, разум, тогда это возможно.
3: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга, тот скажет в душе: «Не скоро вернется хозяин», и начнет бить других слуг, а сам есть и пьянствовать с дружками, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, станет обращаться с ним, как с человеком двуличным, и будет он рыдать и скрежетать зубами.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Зинаида Миркина. Я пью тишину из большого ковша твоей родимой ладони. Я пью глубину янтаря, золото тусклого блеск. Я пью все цвета и цветы до дна, до густой темноты, жаркой твоей ладони, даятель. Ты мой последний предел, ты беспредельность моя. Я знаю тебя, даятель. Я знаю, что там, где ты, нет места моим глазам. Я знаю, что там, где ты, нет места моим словам. Я знаю, что там, где ты, сердце стучит, даятель. Возьми же мои глаза, возьми же руки мои и волю мою возьми. Вдохни на меня, даятель. Задуй меня, как свечу. Я только к тебе хочу. Я только туда хочу, где сердце стучит, даятель. Выстукивается жизнь, смешавшая верх и низ, смешавшая тьму и жар в ударе. Ведь мир — удар, внезапный прорыв огня. Ударь же огнем меня, ожги меня жаркой тьмой, пространством своим размой. Возьми меня в жизнь, даятель.

Все бока испробовал, все без толку. Верчусь и не могу уснуть, не нахожу места. Полки не под цвет, крыло замятый, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусанный, покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо. Все, что

0: Многих из нас всегда учили, что надо вызубрить духовные законы и проповедовать всему, что движется. Между тем, даже сам апостол Павел так не делал. Например, придя в Антиохию, он пошел в синагогу, место, где люди и так искали истину. И прежде чем рассказать о Мессии, он расположил слушателей беседой о героической истории еврейского народа и о царе Давиде. Павел действовал мудро и аккуратно. Это не всегда спасало его от преследований, ведь из проповеди о Христе Христа не выкинешь, но эффективность его служения, которое строилось на уместности проповеди, не нуждается в представлении. Давайте же и мы будем стремиться к эффективности проповеди, а не к тому, чтобы поставить себе очередную галочку. Этому рассказал.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 9 июля 1860 года был высочайше утвержден Устав Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Идея учреждения общества принадлежала князю Александру Борятинскому, занимавшему в это время пост царского наместника на Кавказе. В 1857 году он представил Александру II записку о положении христианской веры между горными племенами Кавказа, в которой изложил аргументы в пользу необходимости учреждения общества, его цели и задачи. Проанализировав, как на протяжении столетий менялись религиозные взгляды народов Кавказа, Борятинский пришел к выводу, что несколькими веками ранее многие кавказские народы исповедовали христианство. Однако, согласно его наблюдениям, к середине XIX века религиозные понятия осетин, абхазов, сванов и хевсуров представляли собой смесь христианства, ислама и язычества. После консультации с митрополитом Киевским Исидором и экзархом Грузии Евсевием было выбрано название «Общество восстановления православного христианства на Кавказе». Организация расположилась в Тбилиси, нынешнем Тбилиси. В цели и задачи общества входил перевод богослужебных книг на языки народов Кавказа, строительство и восстановление храмов, составление руководства для миссионеров, преподавание языков народов Кавказа в Тифлисской и Ставропольской семинариях, распространение грамотности среди местных жителей и миссионерская деятельность среди народов Кавказа, исповедующих другие религии и конфессии. Далеко не все задуманное удалось осуществить, но подвижнические труды служителей не пропали даром. Христианская вера сохранила свое присутствие на Кавказе, внося свой вклад в дело мирного обустройства этого конфликтного и беспокойного региона. В 1917 году Общество восстановления христианства на Кавказе было упразднено, но поучительный опыт его работы по-прежнему вызывает интерес у исследователей.
3: След в истории.
4: Для тебя всего дороже, правда, многие ушли.

0: Факты.
1: Почему символ молитвы – сложенные руки? В древние времена существовал обычай при молитве простирать руки вверх. Так делали язычники. То же самое можно было наблюдать и у евреев. Об этом мы читаем в Ветхом Завете. Здесь есть своя логика. Раз Бог обитает на небе, то таким образом человек показывает свое стремление к Нему. Но откуда тогда в христианстве появился обычай складывать ладони вместе во время молитвы? Подобного жеста мы не находим в Священном Писании. Обычай этот появился у христиан только в IX веке. Историки считают, что обычай складывать руки вместе не имеет никаких религиозных корней. Так обычно делали пленные и узники, вставая на колени и протягивая руки для оков. Христиане восприняли этот жест и стали применять его при молитве, выражая этим подчиненность и полную зависимость от Всевышнего.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А что, если мы все себе придумали? Мой знакомый атеист как-то сказал: «Да у вас просто смелости не хватает признать правду о жизни. Вот и придумали красивую сказку. Мол, Бог спасает от страданий и смерти, как дети, которые от страха закрывают глаза и верят, что надежно спрятались». Признаться, его слова меня не потрясли. Ведь иногда я и сама думаю о том же. А что, если мы все себе придумали? Ведь с приходом Христа смерть и страдания никуда не делись. Конечно, Он и не обещал, что избавит нас от них сразу. Своей жертвой Он искупил наш грех и избавил нас от окончательной физической и духовной смерти. Вот только это никак нельзя проверить. И об избавлении от окончательной гибели каждый из нас узнает, когда сам совершит переход в свое время. А вдруг за ним ничего не будет? Как это заранее проверить? Понятно, что Бог не дает нам неоспоримых доказательств, потому что не хочет лишать нас свободы воли. Мы по своему желанию выбираем Его спасение. Но вот мы приняли Его спасение, почему бы теперь не снабдить нас неоспоримым свидетельством завтрашнего бессмертия? Наверное, этого не происходит от того, что не бывает, скажем так, окончательно верующих. Выбор в пользу спасения мы делаем каждый день, каждую секунду, до самого конца жизни. Поэтому мы обречены жить и бороться с вопросом «а что если?». И как раз этот вопрос стимулирует нас не останавливаться, искать Бога, познавать Его Слово, добиваться ответов.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: мне любовь, покой и прощение, радость. Нашли жизнь у ног Христа.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вдохновение, а не потение. Увязла на головах, их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их также должна быть льняная. В поту они не должны опоясываться. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 18 стих. Когда мы думаем о потении, мы думаем о плотской деятельности. И могут быть причины, по которым, служа Господу, мы потеем, например, во время строительства проектов и тому подобное. Но когда дело касается поклонения Богу, выражения хвалы, восхищения и благодарения, Бог сказал, что Он не хотел бы, чтобы что-то вызывало потение. Бог не хочет, чтобы вы поклонялись или служили Ему из-за давления или эмоционального неистовства. Господь не хочет, чтобы вы чувствовали, будто Он возложил на вас какую-то невыносимо тяжелую ношу, что вам нужно напрягаться, чтобы выполнить Его волю. Некоторые говорят о великих жертвах, которые они принесли ради того, чтобы служить Господу, но Бог никогда не требует, чтобы вы оставили хоть одну стоящую вещь для следования за Иисусом, только тот ненужный хлам, который загромождает вашу жизнь. Бог хочет, чтобы вы поклонялись сердцем, переполненным любовью, просто потому что вы отвечаете на любовь, которую Бог проявляет к вам. Без потения, без фальшивой симуляции, только чистое, естественное выражение благодарности. Да будет наше поклонение вдохновлено чистым сердцем, с благодарением за то, что Бог сделал в наших жизнях, и благоговением перед Его славой, Его величием и Его красотой. Отец, мы просим служить с позиции радости и благодарности. Во имя Иисуса. Аминь.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа».

0: past. To think I know only proves that I don't. A mystery I'll never quite get. That's the Jesus I know.
1: История христианских гимнов. Когда огорчение ты встретишь в пути. Этот гимн, принесший утешение многим христианам, написала Мэри Бэтчелор, дочь служителя церкви, предположительно в 1871 году. Музыку создал американский композитор Филипп Поль Блис. Перевод с английского был осуществлен Иваном Прохановым и включен в сборник гимнов евангельских христиан «Гусли» в 1902 году. Ко времени написания слов этого гимна Мэри жила вместе со своим братом, которого она горячо любила. Поскольку ее брат был пастором, у него было много проблем, связанных с его служением. Мэри всегда сочувствовала ему, поддерживала своими молитвами и в то же время откровенно делилась с братом своими радостями и горестями, удачами и неудачами. Однажды, чувствуя на сердце тяжесть, она подошла и поделилась с братом тем, что тяготило ее душу. Однако позже она почувствовала угрызение совести за то, что без особой необходимости возлагает свои проблемы на брата, и без того отягощенного бременем забот о верующих. Подойдя к открытому окну, девушка обратила внимание на длинную тень, падающую на землю от стоящего рядом высокого тополя. В этот момент печального уединения она вдруг подумала: «Это как раз то, что я сделала для своего брата. Но зачем? Почему бы мне было не похоронить все мои переживания и печали и позволить только лишь словам ободрения и утешения донестись до его слуха?» С такими мыслями и со слезами сожаления, наполнившими ее глаза, она вошла в свою маленькую спальню, села и написала слова, которые впоследствии стали гимном, принесшим многим людям утешение и благословение. Бог и в наши дни использует эти строки, чтобы облегчить ношу скорби своих детей.

0: золотые библейские стихи.
1: Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалтырь, 142 глава, 8 стих.
0: Глоток живой воды.

Когда мне бывает тревожно и на душе скребут кошки, я вспоминаю стих из послания филиппийцам, который звучит так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Молитва благодарения всегда ставит все на свои места. Это Катя. Вы на Свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Луки.
1: К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бронить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет Царство Бога как ребенок, не войдет в него».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы, наверное, не раз наблюдали, как дети капризничают и перечат родителям, как бы подвергая испытанию на прочность их авторитет, право лидера в семье. Даже очень маленькие дети с огромным искусством играют в эту игру под названием «Слабо». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Отец одной трехлетней девочки недавно рассказал мне о том, как водил ее как-то раз на баскетбольный матч. Естественно, ребенок живо интересовался всем, что творилось вокруг него, только не игрой. Поэтому отец решил отпустить ее погулять. Но сначала подвел ее к линии на баскетбольной площадке и строго-настрого запретил пересекать ее. Однако ему не удалось вернуться на свое место. Малышка остановилась у черты, затем повернула головку и усмехнулась, одновременно ставя одну ножку за черту. Она будто говорила: «Ну и как ты теперь поступишь?» Почти всем родителям когда-либо приходилось отвечать на подобный вопрос. И если брошенный вызов не будет принят, в отношениях родителей и детей что-то изменится. А если мальчик или девочка особенно своенравны, то этот детский тест на прочность может перерасти в самый настоящий бунт, когда наступят тревожные годы отрочества. Весь парадокс заключается в том, что дети хотят быть ведомыми своими родителями, но настаивают на том, чтобы те доказали свое право на лидерство. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали:
2: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись и столах.
3: Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова».
1: И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере.
4: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

42-й псалом. «Оправдай меня, Боже, вступись в мою тяжбу с народом безбожным, от лживых и злобных спаси меня. Ты, Бог, крепость моя, почему ты отверг меня? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Пошли свой свет и истину, пусть они меня направляют. Пусть приведут на святую гору твою к месту, где ты обитаешь. Тогда приду я к Божьему жертвеннику, к Богу радости и веселья моего. Буду славить тебя на арфе, Боже мой Бог. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и Бога».

0: знаешь.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом. И всякий, кто любит родителя, любит рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус.

0: утвержден Устав Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Идея учреждения общества принадлежала князю Александру Борятинскому, занимавшему в это время пост царского наместника на Кавказе. В 1857 году он представил Александру II записку о положении христианской веры между горными племенами Кавказа, в которой изложил аргументы в пользу необходимости учреждения общества, его цели и задачи. Проанализировав, как на протяжении столетий менялись религиозные взгляды народов Кавказа, Борятинский пришел к выводу, что несколькими веками ранее многие кавказские народы исповедовали христианство. Однако, согласно его наблюдениям, к середине XIX века религиозные понятия осетин, абхазов, сванов и хевсуров представляли собой смесь христианства, ислама и язычества. После консультации с митрополитом Киевским Исидором и экзархом Грузии Евсевием было выбрано название «Общество восстановления православного христианства на Кавказе». Организация расположилась в Тбилиси, нынешнем Тбилиси. В цели и задачи общества входил перевод богослужебных книг на языки народов Кавказа, строительство и восстановление храмов, составление руководства для миссионеров, преподавание языков народов Кавказа в Тифлисской и Ставропольской семинариях, распространение грамотности среди местных жителей и миссионерская деятельность среди народов Кавказа, исповедующих другие религии и конфессии. Далеко не все задуманное удалось осуществить, но подвижнические труды служителей не пропали даром. Христианская вера сохранила свое присутствие на Кавказе, внося свой вклад в дело мирного обустройства этого конфликтного и беспокойного региона. В 1917 году Общество восстановления христианства на Кавказе было упразднено, но поучительный опыт его работы по-прежнему вызывает интерес у исследователей.
1: След в истории. Вдохновляйся. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Восприятие окружающих нас людей как способ восполнения той или иной потребности – это глубоко инфантильный подход. Скажу проще, если мы ищем в отношениях только выгоды, то мы еще очень незрелые. Любить и дарить себя и свое время ближнему просто так, а то и вопреки выгоде – это именно то, что делает нас людьми и приоткрывает завесу смысла жизни.
1: Новая музыка на свободном радио.

Зинаида Миркина. Самый невиновный, как известно, дал распять себя на кресте. И это тот крест, на который навалился весь мир. И обычно люди принимают крещение не для того, чтобы помочь ему, а для того, чтобы он помог им. Вот и получается ханжество и публичное биение себя кулаками в грудь и все такое. И никакой помощи нет. Катастрофа все ближе и ближе, пострашнее той, которая грозила античному миру.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Умный человек скрывает знания, а сердце глупца разглашает глупость.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: 100 нескучных историй. Разбитая ваза. Полюбил бедный студент богатую девушку. Она была любезна с ним, добродушна. Однажды эта девушка пригласила его на свой день рождения. На юбилей единственной дочери родители позвали множество гостей, людей достойных, из известных семейств. Приходят они всегда с дорогими подарками, состязаются друг с другом, кто из них больше поразит именинницу. А что может подарить бедный студент, кроме своего любящего сердца? Да и не в цене оно сегодня. Ныне в почете драгоценности, роскошные наряды, конверты с деньгами. А сердце в конверт не упакуешь. Что делать? Думал студент, думал и придумал. Он пришел в элитный магазин и спросил: «Скажите, нет ли у вас дорогой, но разбитой вазы?»
1: «Есть».
0: «А сколько она стоит?» Стоила она сущие пустяки. Обрадованный студент попросил упаковать то, что осталось от вазы, в красивую бумагу и поспешил в кассу. Вечером, когда гости стали вручать свои дары, студент подошел к виновнице торжества и со словами поздравления протянул ей свою покупку. Затем, неловко повернувшись, он как бы случайно выронил сверток, который со звоном упал. Присутствующие ахнули, а расстроенная именинница, подняв подарок, стала разворачивать его. И, о ужас! Услужливые продавцы завернули каждый осколок разбитой вазы отдельно! Гости были возмущены обманом, а молодой человек с позором бежал. И только имениннице осколки от вазы все равно показались дороже всех даров. Даже в них она разглядела любовь юноши. Бедный студент был просто не в состоянии купить что-то стоящее, какой-то дорогой подарок. И все, что он мог преподнести возлюбленной, это разбитая ваза. Ну вот, а мы, друзья, что мы с вами можем преподнести Богу в ответ на всю его любовь к нам, доброту? Да ничего мы не можем, он все имеет, он самодостаточен. Но единственное, чего он от нас ждет, это разбитое, сокрушенное в покаянии сердце. Вот что дорого для него. И нет ничего дороже, нет ничего прекраснее в очах Бога, чем когда человек в покаянии обращается к нему и говорит: «Господи, вот мое сердце, сокрушенное, разбитое сердце. Я грешник, мне тебе больше нечего предложить. Но все-таки я хочу жить с тобой. Я хочу отныне тебе принадлежать и жить с тобой всегда. Прими меня, пожалуйста, таким, какой я есть. Прости меня за все, измени меня». И вы знаете, после этого происходит чудо. Вот эти осколки, осколки нашей разбитой жизни, вдруг снова каким-то образом соединяются друг с другом, и из этих осколков получается что-то еще более прекрасное, чем даже было раньше. Лучшего дара для Бога не придумаешь. Он ждет от нас, что мы принесем Ему свои сокрушенные в покаянии сердца. Тоже и Библия говорит: «Принес бы я жертву тебе, Боже, но ты ее не желаешь». Жертва Богу – это дух сокрушенный. Сердце сокрушенного, кающегося, ты не отвергнешь, Боже. Библия, 50-й Псалом.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: друзья, это «Свободное радио» и с вами Катя. Делимся хорошими новостями с вами. Знаете, какая самая лучшая новость на Земле? Она, кстати, так и называется – «Хорошая новость» или «Благая весть». Это весть о том, что Бог любит каждого из нас и дает нам спасение в Сыне Своем – Иисусе Христе. На самом деле, если вы услышите за весь день только эту новость и примите ее всем сердцем, этого будет достаточно, чтобы сказать: «Этот день – самый лучший день в моей жизни».
1: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Лиза Лукашина. Рассмеюсь не от боли, честно. Я устала от фраз длинных. В разговорах о нас лестно. Покажите людей сильных. Покажите тех, кто не плачет от того, что ушла честность. Объясните им, что значит это слово свободы, верность. Далеко до тебя верится, я свечой сожгу расстояние. И надеюсь, весна не осмелится за любовь нам дарить наказание.
1: Это «Свободное радио».

посмотрим, что тут у нас новенького. Так. Марина Антонова и Екатерина Пономаренко больше не друзья. Чего это они не поделили? Так. Вика установила новый статус. В отпуске на Багамах. Хо-хо-хо-хо. Красиво, да. Это бы только повыпендриваться. Юлия Коровина изменила главную фотографию. Посмотрим, полюбопытствуем. Постыдилась бы такое выставлять. Ай, ладно, поставлю пятерочку. Так, а это что за красавчик? Катькин одноклассник. Ничего так, надо ему приглашение отправить. Оба. Господь в онлайне? Ну-ка, что там нового в его служении? Посмотрим. Хромой человек в Индии стал ходить. О, круто, пятерка. Слепая женщина в Африке прозрела. О, класс, 5+. Наркодилер в Аргентине обратился к Богу? Это однозначно 5+. Ну-ка, а кто это там у него в друзьях? Посмотрим. Васька Петров? Васька уверовал во Христа? Да быть не может. Я же его с детского сада знаю. Он такой, да даже и говорить стыдно. Сейчас я Иисусу все про него напишу. Пусть знает, кого в друзья принимает. Так. Ой, вот и день прошел. Можно сказать, не зря. Что? Иисус хочет встретиться лично? В реале? Зачем ему это? Он что, не знает, что сейчас никто в реале не встречается? 21 век, технологии. Нет, времени нет сейчас. Сейчас напишу. Ага. Если хочешь, будем общаться онлайн. Если нет, извини.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Дошел он до Дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря:
2: «Приди в Македонию и помоги нам».
1: После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря:
3: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня».
1: И убедила нас.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Мы все сопливые, поэтому я даже не говорю о результатах. Нужно хотя бы иметь правильный вектор. Иоанн Златоуст пишет: «Бог и намерение целует». Господь вообще, я думаю, очень добрый, если терпит нас такими, какие мы есть. Вот под его покровительством и снисходительной, и великолепной милостью мы и живем. А после смерти он, может быть, скажет кому-то из нас: «Ну да, ничего у тебя не вышло, но ты старался. Ну, иди уж, хоть и самым последним».
1: Свободное радио.

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Привет, это Александр Патлис, и это Свободное радио.

От чего вы не можете отказаться? От чего вы не можете отказаться? Задал вопрос радиоведущий. Слушатели стали звонить и отвечать. Многие упомянули семьи. Среди таких был вдовец, который не мог забыть свою умершую супругу. Другие сказали, что не могут расстаться с мечтами, такими как зарабатывать на жизнь музыкой или стать матерью. У всех нас есть что-то дорогое. Человек, увлечение, предмет, без чего мы не представляем жизни. В книге пророка Осии Бог говорит, что не может отказаться от своего избранного народа Израиля, его драгоценного владения. Как любящий муж, Бог обеспечил Израиль всем необходимым – землей, едой, одеждой и защитой. Но, подобно неверной супруге, Израиль ушел от Бога и стал искать счастье в других местах. Чем больше Господь стремился вернуть израильтян к себе, тем упорнее они сопротивлялись. Тем не менее, несмотря на глубокое оскорбление, Бог не отказался от Израиля. Он воспитывал и наказывал свой народ, чтобы восстановить отношения с ним. Сегодня все Божьи дети могут быть уверены: его любовь к нам никогда не прекратится. Если мы уйдем от него, он будет искать нас. Если Господь станет нас наказывать, то и это послужит утешением. Значит, он хочет нас вернуть, а не отвергнуть. Мы его достояние. Он никогда от нас не откажется. Небесный Отец, благодарю Тебя за любовь, которая никогда не отвергнет меня. Помоги и мне любить Тебя всем сердцем.

Привет, друзья! С вами Катя. Все мы хотели бы наверняка знать Божью волю. Боже, куда мне поступить учиться? В какой стране жить? На какой девушке жениться? Дай ответ, мне нужно знать Твою волю, говорят люди. А в Библии содержится точная инструкция, как узнать Божью волю. И более того, стать ведомым этой Божьей волей. Знаете как? Ответ в притчах, в 3 главе. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вот такие 3 условия. «Надейся», «Познавай» и «Иди вперед». Ну а Он обязательно направит твои пути в нужном направлении. Именно так мы и стараемся жить на свободном радио.

0: 49-й псалом. Господь – Бог богов. Он призывает землю от востока и до запада. Сиона, совершенного красотой, Бог являет свой свет. Бог наш идет и не останется безмолвным. Пред ним пожирающий огонь, и вокруг него сильная буря. Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями его суда над своим народом. Соберите ко мне всех, кто верен мне, кто заключил со мной завет при жертве. И небеса возвещают о праведности его, потому что сам Бог – судья. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду против тебя свидетельствовать. Я – Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я тебя корю. Твои всесожжения всегда предо мною. Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих дворов. Ведь все звери в лесу мои, и скот на тысячи гор. Я знаю всех птиц в горах и все, что живет в полях. Если бы я был голоден, то не сказал бы тебе. Ведь мне принадлежит вселенная и все, что наполняет ее. Разве я ем мясо быков или пью козлиную кровь? Принеси хвалу в жертву Богу и исполни свои обеты пред Всевышним. И тогда призови меня в день бедствия, и я спасу тебя, а ты прославишь меня. Но нечестивому Бог говорит: как ты смеешь возвещать мои уставы и говорить о моем завете? Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова. Увидев вора, ты с ним сближаешься и водишь дружбу с прелюбодеями. Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь. Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей. Ты творил это, а я молчал. Ты решил, что я такой же, как ты. Но я обличу тебя и в глаза тебя обвиню. Запомните это, забывающие о Боге, или я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя. Приносящий мне в жертву хвалу чтит меня. Тому, кто идет по праведному пути, я явлю спасение Божие».
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Сегодня говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть хорошего и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2000 года «Сотворившее чудо». Режиссер Надя Тесс. Фильм основан на реальных событиях. Экранизация истории Хелен Келлер. В семье Келлеров рождается дочь Элен. После болезни в младенчестве она теряет способность слышать и видеть. Родители девочки во всем потакают ей, из-за чего Элен растет непослушной и капризной. Из школы Перкинса для слепых им приводят молодого специалиста Энни Салливан. Энни сразу поняла, что перед ней просто озлобленный ребенок, который не знает, что его любят. Чтобы быть уверенным, что тебя любят, нужно увидеть любовь, сражающуюся за тебя до смерти. Возрастная категория 16+. Фильм «Сотворившее чудо».
1: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. «О, благодарю Тебя, Боже, за все, и за гнев Твой, и за милость Твою, и за солнце Твое, которое просияло теперь после грозы на нас. За всю эту минуту благодарю».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог — это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело встретим день суда, потому что мы в этом мире таковы, каков он. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Привет всем! Ученые говорят, что время можно замедлить или даже вовсе остановить. Ну ладно, ученые, они те еще фантазеры, но и жизненный опыт показывает, что с годами время бежит все быстрее. И я думаю, что это нормально и правильно. То, что мы ничего не успеваем, в очередной раз показывает нам, что мы в этом мире не хозяева, а лишь гости, которые заскочили ненадолго. Цените момент, цените людей и не жалейте о том, что уже прошло, потому что у верующего во Христа впереди целая вечность.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 9 июля 1860 года был высочайше утвержден Устав Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Идея учреждения общества принадлежала князю Александру Борятинскому, занимавшему в это время пост царского наместника на Кавказе. В 1857 году он представил Александру II записку о положении христианской веры между горными племенами Кавказа, в которой изложил аргументы в пользу необходимости учреждения общества, его цели и задачи. Проанализировав, как на протяжении столетий менялись религиозные взгляды народов Кавказа, Борятинский пришел к выводу, что несколькими веками ранее многие кавказские народы исповедовали христианство. Однако, согласно его наблюдениям, к середине XIX века религиозные понятия осетин, абхазов, сванов и хевсуров представляли собой смесь христианства, ислама и язычества. После консультации с митрополитом киевским Исидором и экзархом Грузии Евсевием было выбрано название «Общество восстановления православного христианства на Кавказе». Организация расположилась в Тбилиси, нынешнем Тбилиси. В цели и задачи общества

0: устройства этого конфликтного и беспокойного региона. В 1917 году общество восстановления христианства на Кавказе было упразднено, но поучительный опыт его работы по-прежнему вызывает интерес у исследователей.
1: След в истории.

0: Что это ты смотришь? Школьный альбом?
1: Ага, помнишь Васю?
0: Твой лучший школьный друг?
1: Я его сегодня встретил в городе. Помахал ему, но он, кажется, меня не узнал.
0: Ты его 100 лет не вспоминал. Вы же вроде в одной хоккейной команде были.
1: Точно. Каждый день после школы в клубе встречались.
0: А, это с ним-то вы на старые машины скинулись?
1: А, было такое. 400 рублей нам этот москвич обошелся. Мечтали на нем всю Россию объехать. В итоге только и пролежали все лето под этой колымагой.
0: Так что произошло-то между вами? Вы же не разлей вода были.
1: Да, не знаю. Все как-то само собой произошло. После школы еще тусовались какое-то время. Потом он постоянно носился со своей новой работой. А потом... Уже как-то неловко было оставаться с ним наедине. Как будто мы чужие стали какие-то.
2: Если мы не проводим время вместе, наши отношения сходят на нет, и мы становимся чужими друг другу. Уверены ли вы, что знаете Христа?

0: Если вы оскорбили человека, который вам не нравится, то вы обнаружите, что он стал вам еще противнее. Если вы окажете ему услугу, то увидите, что ваша неприязнь к нему уменьшилась. Английский писатель Клайв Стейплс-Льюис.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вдохновение, а не потение. Увязла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их также должна быть льняная. В поту они не должны опоясываться. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 18 стих. Когда мы думаем о потении, мы думаем о плотской деятельности. И могут быть причины, по которым, служа Господу, мы потеем, например, во время строительства проектов и тому подобное. Но когда дело касается поклонения Богу, выражения хвалы, восхищения и благодарения, Бог сказал, что Он не хотел бы, чтобы что-то вызывало потение. Бог не хочет, чтобы вы поклонялись или служили Ему из-за давления или эмоционального неистовства. Господь не хочет, чтобы вы чувствовали, будто Он возложил на вас какую-то невыносимо тяжелую ношу, что вам нужно напрягаться, чтобы выполнить Его волю. Некоторые говорят о великих жертвах, которые они принесли ради того, чтобы служить Господу, но Бог никогда не требует, чтобы вы оставили хоть одну стоящую вещь для следования за Иисусом, только тот ненужный хлам, который загромождает вашу жизнь. Бог хочет, чтобы вы поклонялись сердцем, переполненным любовью, просто потому что вы отвечаете на любовь, которую Бог проявляет к вам. Без потения, без фальшивой симуляции, только чистое, естественное выражение благодарности. Да будет наше поклонение вдохновлено чистым сердцем, с благодарением за то, что Бог сделал в наших жизнях, и благоговением перед Его славой, Его величием и Его красотой. Отец, мы просим служить с позиции радости и благодарности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. В рекламе лекарств мы неизменно найдем привычную фразу «проконсультируйтесь со специалистом». Полезный совет узнать мнение того, кто разбирается в фармацевтических препаратах, прежде чем глотать их. Также мы поступаем и во всем остальном. Двигатель издает непонятный стук, мы едем к автомеханику. Потекла труба в стояке, мы вызываем сантехника. Не знаем, как установить розетку, ищем хорошего электрика. Почему же большинство людей предпочитает набивать шишки в гораздо более важных вопросах? Не помолившись главному специалисту по нашему сердцу и нашей жизни, мы решаемся жениться и завести детей. Не прочитав инструкцию к жизни от ее создателя, выбираем порочные привычки и тратим свою жизнь на пустяки. Не стоит поступать опрометчиво, игнорируя бесценное сокровище – общение с Небесным Отцом в молитве и чтение Библии. Если уж кто и знает, какое решение вам принять, так это он.
2: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Зинаида Миркина. Когда я сделаюсь бесплотной, когда я это тело сброшу, не жди, чтоб тенью мимолетной являлась я из жизни прошлой. Когда на волю дух отпущен, когда он полный мир обрящет, я сделаюсь твоим грядущим и бесконечным настоящим. Я знаю, что в нездешнем мире, в невидимом, бесплотном этом, вершится расширение шире, готовится рождение света. Идет великая работа, невнятная земному слуху, и эти снежные высоты воздвигнуты бесплотным духом. Да, этот кряж высокогорный и эти золотые сосны воистину нерукотворны и бесконечно духоносны. В часы великого затишья, в священный час касаний Божьих, я буду ждать, что ты услышишь. Я буду ждать, что ты поможешь.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юрий Сипко, пенсионер.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, наверное, это Божий, безусловно, был план и призыв. И он меня вот в разум вложил, мою грядущую встречу с ним, когда земная жизнь закончится. Я ясно представлял, что я предстану пред святым Богом, как это дерьмо грязное, но который вообще недостойно оказаться рядом с Богом и от меня обеспечен. Ну, поскольку такие отрывки знаний евангельских я имел, то я раскаялся в своих грехах именно, чтобы Бог меня простил и жить, чтобы жизнью, надеждой жизни вечной.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, в целом я могу сказать, что именно как христианин, тогда это действительно жизнь. У христианина она тогда действительно жизнь полноценная. Здесь земная, физическая, телесная уже сопрягается с духовной, которая действительно есть.

0: внутри себя вот этот конфликт временного такого обременения телесной жизни и страстного желания вырваться за пределы, а что же будет потом. И вот когда в христианстве, когда встреча со Христом разрывается вот эти оковы смерти, могильные оковы, да, и открывается вечная жизнь, земная жизнь нисколько здесь не теряет своей краски, своей красоты, своей полноты, напротив, она исполняется этой красотой. Без Христа, без этой веры, она просто животное существование.
1: Зачем христианину церковь?
0: Когда мы рождены от Духа Святого, как новое творение во Христе, это самое внутреннее влечение разделять это общение, вместе поклоняться Богу, учиться друг у друга, служить друг другу. Как говорит Иоанн в своем послании, говорит, мы, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть если мы действительно обрели от Господа вот эту благодать и освященные Его светом, тогда мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В этом общении, в церковном собрании совершается тайна причастия, когда мы, совершая вот Богом данную заповедь, демонстрируем для себя и переживаем в себе наше единство, как единый хлеб, преломленный на кусочки, а он составляет собой целое. И мы это целое демонстративно переживаем. Переживаем не только друг с другом в церкви, но и со Христом, который есть глава церкви. В этой церкви у нас взаимопомощь, которая существует, это чувство локтя, это чувство единства, это потрясающее достояние. Как можно не ходить, и как можно где-то уединиться и потухнуть без смысла? В церкви полнота жизни.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Апостол Павел пишет письмо к Ефесянам и говорит: «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Вот в этом отрывке я вижу такой невероятный возвышенный призыв. «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя в жертву за вас». Вот это вот потрясающе для меня. Ну, конечно, много таких любимых мест, но первое всегда приходит на ум именно это. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви».
2: Свободное радио.

какой-то момент я почувствовал тошноту. Я переел новостей и видеоблогеров и отравился пропагандой. И все бы ничего, если бы это отравление не стало сказываться на моей душе. Когда я пытался объяснить свое состояние, то не нашел ничего лучше, чем слово «ржавчина». Ржавчина ненависти стала потихонечку точить меня изнутри. Она делает это так незаметно и так умело притворяется честностью и справедливостью, что я попался,

0: В качестве лечения я прописал себе детокс и усиленное общение с семьей и близкими. А дальше сработало время. Я не говорю про то, что позиция «голову в песок» идеальна, но позволить себе стать источником яда, который бурлит внутри и иногда выплескивается наружу, это тоже неверно. Мудрости и любви вам.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Неужели двухлетние малыши в самом деле наводят ужас на своих родителей? Наверняка среди вас найдутся и те, кто ответит на этот вопрос «да», и те, кто совершенно не согласен с подобным утверждением. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, самое распространенное слово у малышей в возрасте от 15 месяцев до 2 лет – это «нет». Нет, он не хочет есть кашу. Нет, он не хочет ванную. Ну а уж если ложиться спать, так этого он не хочет никогда. Более всего приводит в смятение родителей то, что малыш постоянно что-то проливает или засовывает в рот, падает или куда-то залезает. Наш сын пускал мыльные пузыри, используя для этого миску для собаки. Мать была в отчаянии. Да, картина рисуется жуткая. По общему признанию родителей, ребенок может превратить квартиру в руины за считанные минуты. И все же, несмотря на все эти три волнения, нет в нашей жизни более прекрасного времени, чем это. Времени роста и расцвета зарождающейся независимости. Да и пролетает оно незаметно. Скольким родителям уже повзрослевших детей хотелось бы заново пережить эти наполненные три волнениями дни? Они что угодно могут отдать за это счастье. А теперь я обращаюсь к измученной маме малыша, которая уже сыта по горло тревогами и заботами материнства. Надеюсь, у вас хватит мужества выстоять. И однажды, вспоминая пережитое, вы поймете, что заботы и тревоги этих лет стали для вас самым теплым, самым трепетным воспоминанием в жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Человек, провозглашающий не в деньгах счастье, сегодня, конечно, рискует как минимум прослыть ханжой, говорящим не совсем правду. На любое не в деньгах счастье найдется тот, кто продолжит не в деньгах, а в их количестве. Действительно, друзья, бедность порождает много проблем. Столько, что ни о каком счастье говорить не придется. Но, во-первых, что такое бедность? Даже если чисто с материальной точки зрения. Это когда хватает только на еду. Но, смею предположить, если вы меня слышите, у вас как минимум есть гаджет, с помощью которого вы меня слышите. Получается, бедность уже не про вас. И уже хорошо. Была у меня такая преподавательница в университете. Она блистала остроумием, как она считала. Есть такие люди, их не остановить. Они солируют и думают, что это прекрасно. Она очень часто любила какие-то там полушутки, полуфразы, полуколкости спускать. И вот одна из ее мыслей, мол, если беременная ест только макароны, ой-ой-ой, можно только гадать, кого же она там родит. Посадили в итоге преподавательницу за взятки. Вот бы спросить у нее спустя время, а вот что лучше, есть макароны или сидеть в тюрьме? Вот правда интересно, что бы она ответила. Люди живут в самообмане. Вот куплю то-то, буду счастливым. Вот смогу позволить себе абонемент в фитнес-зал, буду ого-го. Кого мы обманываем? Бегайте по парку в старых трениках и будете вот точно так же ого-го. Дело в другом, не обманывайтесь. Мол, будет у нас жилье, будем счастливыми. А сколько историй, когда вместе ели гречку, мечтали о бизнесе, который будет кормить досыта, и всего в итоге добились, только теперь в разводе. И теперь понимают, что тогда с гречкой были чуть ли не лучшие годы. Я ни в коем случае не заявляю, что деньги – это плохо. Деньги – это хорошо и как минимум комфортно. Но надо быть просто достаточно взрослыми, чтобы понимать, что деньги не несут за собой счастье автоматически, как бонус, по умолчанию. Это не так. И вся история человечества это подтверждает. Так как, друзья, вы в итоге ответите на вопрос, сколько стоит счастье? И попробуйте провести нехитрый эксперимент. Задайте этот вопрос своим знакомым. И не вздумайте удивляться, когда многие вполне серьезно начнут что-то считать в голове, чтобы назвать какую-то сумму в рублях или долларах. Людей, которые уверены, что счастье можно оценить деньгами, все еще очень много. И так было всегда.
1: Вы подумали? А мы сказали.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло — для суда.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Виртуальный. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится. 38 Псалом, 7 стих. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу, живому и истинному. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Слово «виртуальный», которое ранее употреблялось не так часто, приобрело значимость благодаря цифровой революции. На экране компьютера могут быть изображения, которые не соответствуют реальности, виртуальные изображения. Через сайт возможен контакт с виртуальной личностью. В социальной сети можно завести виртуальную дружбу с теми, с кем никогда не встретишься. Наша жизнь становится все более оторванной от реальности. Опасно ли это, поскольку все так далеко от реалий? Библия приглашает нас поразмыслить о взаимоотношениях с Богом, Творцом всего сущего, о происхождении зла, о смысле жизни и ее быстротечности, о смерти и жизни потом. Это не виртуальные вопросы. Они тесно связаны с нашим существованием на земле. В Иисусе, Сыне Бога и истинном человеке, Бог, который есть Дух и невидим, пришел, чтобы ответить на эти вопросы. Иисус не виртуален. Это живая личность. Он предлагает избавление от греха, и это не иллюзия. Это реальность, которая может действенным образом изменить нашу жизнь. Намерение Бога состоит в том, чтобы дать нам не воображаемую, а реальную жизнь. Жизнь, которую Он может наполнить своим присутствием и своей любовью.
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Вот первый шаг. Быть учеником Христа значит верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми другими.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме был праздник обновления храма. Иисус прогуливался по двору храма в Соломоновой галерее. Его обступили влиятельные люди и стали говорить ему: «До каких пор ты будешь испытывать наше терпение? Скажи нам прямо, ты помазанник?» «Я вам говорил, но вы мне не верите», — ответил Иисус. «Обо мне свидетельствуют дела, которые я делаю от имени моего Отца. Но вы мне не верите, потому что вы не из числа моих овец. Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, они за мною идут. Я дам им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки, их никто у меня не похитит. То, что дал мне Отец мой, больше всего, и этого у Отца никто не может отнять. А я и Отец одно».

0: Ну куда прет? Тут назло рядом с нами проехал.
1: Новую куртку мне испачкал.
0: Слушай, номер можешь рассмотреть его, а?
1: 45-67-7-ОМ.
2: 45-67-7.
1: А зачем тебе?
2: Я как раз записался в клуб ВСН.
1: Что еще за ВСН?
2: Ты что, не слышал? Сейчас же везде рекламируют. Клуб ВСН. Высвободи свою ненависть.
1: Ничего себе. Что это за клуб такой странный?
2: Ну почему странный? Ну неужели ты никогда не хотела схватить кого-то и высказать ему в лицо все, что ты о нем думаешь?
1: Ну
2: так вот. Всего за 2000 рублей в месяц ребята из ВСН, там жлобы такие, они схватят нужного тебе человека и предоставят тебе такую возможность.
1: Гарик, ну ты же христианин. Как ты можешь так рассуждать? Ну это же не по-христиански совсем.
2: Ой, не по-христиански. Ну а как по-христиански?
1: Поступайте с другими так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Вот и все.
2: Слушай, мне пора. Я побежал. Ладно, давай. Пока.
1: Ну как, клуб, полегчало?
2: Да ну его, этот клуб. Представляешь, как только я высвободил свою ненависть вчера на того парня, который нас облил, какой-то тип решил высвободить свою ненависть на мне. И все это из-за того, что я припарковался вчера, подумаешь, близко к его машине. Не, ну что за люди, а? Ну неужели нельзя проявить хоть чуточку понимания?
3: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Наслаждаемся Божьим присутствием, отличной музыкой и сердечным общением. Если вы еще не заходили в наши чаты в Телеграме и Вайбере, самое время сделать это. Ссылка на вход на главной странице нашего сайта свободная.фм. Не проходите.

0: час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 9 июля 1860 года был высочайше утвержден Устав Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Идея учреждения общества принадлежала князю Александру Борятинскому, занимавшему в это время пост царского наместника на Кавказе. В 1857 году он представил Александру II записку о положении христианской веры между горными племенами Кавказа, в которой изложил аргументы в пользу необходимости учреждения общества, его цели и задачи. Проанализировав, как на протяжении столетий менялись религиозные взгляды народов Кавказа, Борятинский пришел к выводу, что несколькими веками ранее многие кавказские народы исповедовали христианство. Однако, согласно его наблюдениям, к середине XIX века религиозные понятия осетин, абхазов, сванов и хевсуров представляли собой смесь христианства, ислама и язычества. После консультации с митрополитом Киевским Исидором и экзархом Грузии Евсевием было выбрано название «Общество восстановления православного христианства на Кавказе». Организация расположилась в Тбилиси, нынешнем Тбилиси. В цели и задачи общества входил перевод богослужебных книг на языки народов Кавказа, строительство и восстановление храмов, составление руководства для миссионеров, преподавание языков народов Кавказа в Тифлисской и Ставропольской семинариях, распространение грамотности среди местных жителей и миссионерская деятельность среди народов Кавказа, исповедующих другие религии и конфессии. Далеко не все задуманное удалось осуществить, но подвижнические труды служителей не пропали даром. Христианская вера сохранила свое присутствие на Кавказе, внося свой вклад в дело мирного обустройства этого конфликтного и беспокойного региона. В 1917 году Общество восстановления христианства на Кавказе было упразднено, но поучительный опыт его работы по-прежнему вызывает интерес у исследователей.
2: След в истории.

0: Евангелие от Матфея.
1: Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня.

0: Слышали про понятие «духовный абьюз»? Нет, конечно, есть настоящие злодеи, которые любят повелевать и вытягивать душу просто из удовольствия. Но в основном конфликтные ситуации с лидерами церкви складываются из-за непонимания. Одни из добрых побуждений хотят насадить свой опыт или оградить от потенциальной ошибки, а другие воспринимают это как насилие и вмешательство в личную жизнь. Чтобы такого было меньше, служители должны помнить, что они не могут контролировать все и нельзя пытаться кого-то удержать. А прихожанам надо научиться приглушить гордость и, возможно, прислушаться к советам.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: У каждого своя романтическая история, но факт то, что женились по любви, по крайней мере, с моей стороны, но я вообще-то его возвела в идол. Бог разрушил этого идола.
1: Лена – романтик, по натуре жила будто в розовых очках. В муже ей нравилось все. Он был дороже ребенка, он был идеалом. Ничто не предвещало беды. Но после 10 лет счастливой семейной жизни Лена стала замечать со стороны мужа какое-то отчуждение. А вдруг он сильно болен, думала она и очень переживала.
0: У меня сначала мысли о том, что он изменяет, не было. Потом, не знаю, с чьей подачи и откуда, вот появилась вот такая мысль, что а вдруг это что-то связано с изменой женщины.
1: Лена не захотела мучиться в догадках и решила поговорить с ним на чистоту. Ведь это был ее муж, он принадлежал только ей. Она думала, что может его понять и даже оправдать.
0: Мой муж сказал, что у него страсть, как, знаете, бурный ветер в пустыне, то есть заворачивает, закруживает, и ты не можешь ему сопротивляться. Вот так вот он говорил, что это первая любовь, и что у них 13 лет любовь, а у нас уже давно семьи нет.
1: Лене не хотелось верить в предательство. Ее учили, что семья – это свято. И тут в один миг умерла вера во все светлое и прекрасное. Она приходила с работы, падала на пол и плакала навзрыд. У нее умерла любовь. Зло и ненависть стали разъедать Лену изнутри.
0: Я была вся заполнена негодованием и, знаете, отчаянием, ожесточением. Такой вот враг, и все, он меня предал, он все мне разрубил. Вообще состояние было самой настоящей неврастении и истерии.
1: Тогда впервые крестная Лены посоветовала ей. «Леночка, тебе сейчас очень тяжело. Выйди как-нибудь на рассвете на балкон, посмотри в небо и расскажи обо всем Богу».
0: Сначала я отрицала все это ерунда, отмахивалась. Но вы знаете, когда страшно, тяжело, человек ищет любую возможность, любую щелочку, чтобы хоть чуть-чуть облегчить свои страдания. И я как-то это сделала. Я даже не помню, было ли мне легче или нет.
1: Лена не хотела разводиться, тем более разъехаться им было некуда. А муж предложил ей ради 8-летнего сына делать вид, что у них благополучная семья. Это было оскорбительно, но Лена старалась терпеть.
0: Я слышала такое внутри себя. Сделай вид, как будто ничего не произошло. Терпи. И я держалась какое-то время, но меня не хватило.
1: Чаша терпения была переполнена. Больше не было сил жить с постоянной болью. И у Лены стали возникать мысли о самоубийстве.
0: Я просто чувствовала внутри себя, как я погибаю. Я думала о том, что вот я сейчас умру, и все на этом закончится, я успокоюсь, мне будет легко, я не буду чувствовать эту страшную боль. И вот, слава Господу, Господь нашел меня на развалинах моей судьбы.
1: Однажды по телевизору Лена увидела христианскую передачу «Иммануил». Звучали свидетельства, как люди приходили к Богу, к телезрителям обращался пастор с проповедью, и в конце была молитва.
0: Я вот как лежала на ковре, смотрела это вот как-то, знаете, в полубезумном состоянии. Но я помню, что что-то стало касаться внутри меня, и полились из меня слезы.
1: Вместе со слезами выходила боль. Спустя некоторое время Лена побывала на службе в женском монастыре, где опять ее душили слезы. Она искренне хотела освободиться от злобы и ненависти, но не могла. Там ей одна женщина подарила книжечку «Исповедь кающегося грешника».
0: Я открыла эту книжку, и, вы знаете, я стала читать книжку про себя. Я увидела свою гордыню, самолюбие, несмирение, и мне стало открываться, какая должна быть жена. Потом оценила себя, что во многом была виновата я.
1: Лена захотела прочитать Евангелие, и Господь стал открываться ей все больше и больше. А слова «Если вы не простите, то и вы не будете прощены» побудили ее первой сделать шаг к примирению.
0: Я поняла, что я должна простить мужа. И когда я его вызвала из его комнаты, он с испуганным лицом думал, что я очередной скандал собираюсь ему устраивать. А я стояла с ощущением, что сзади меня Господь стоит. И я стала просить у него прощения. У меня были слезы в глазах, но я держалась и просто чувствовала поддержку, силу. Он начал плакать и сказал: «Ты что, святая? Какая-то ты святая?» Я говорю: «Да нет, Господь так велит».
1: Теперь уже Лена была готова восстановить семью. Но муж успел зарегистрироваться с другой женщиной. Было поздно, и вновь оказавшись на грани срыва, Лена все же устояла, ведь рядом был Бог. В мире много зла и ненависти, но не надо им давать повод разрушать нас изнутри. Прислушайтесь, как нежно стучится в наше сердце Господь, желая нам добра и спасения. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Павла христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: yourself.
1: Слышал,
2: девушка,
0: да.
2: А что, правда, это самое элитное место в мире?
0: Да вы посмотрите, какая очередь.
2: Да уж, я такого не видел даже на открытии The Mall.
0: А то, говорят, у них фейс-контроль строже, чем в Газгольде.
2: Значит, не зря я сегодня в Брионе и Армане.
0: Смотрите, кажется, лицо знакомое.
2: Вау, это же Дора Хайт, самая модная топ-модель современного глянца.
0: Красивый сегодня.
2: Опа. Они зарулили Дору Хайт.
0: Просто крейзи. А? Вот обнаглели. Куда такая толпа без очереди?
2: Тише, это же председатель правления. Что, пойми, даже вслух сказать, какого банка.
0: Банка?
2: Сам Осипов с охраной.
0: Главное, что?
2: Что? Отказали Осипу.
0: Вы же сказали, что это самый-самый.
2: Да кого же они пускают?
0: Так, смотрите, там какой-то черный тусуется. Та лежит несчастный, шел бы улицы мести.
2: А вот его не пустили.
0: Смотрите,
2: да это же беспредел какой-то.
0: Может, это из обслуги туалета пришел помочь?
2: Так шел бы через черный ход. Здесь все-таки люди стоят.
0: Смотрите, они еще бабульку какую-то пропустили.
2: Нет, я ничего не понимаю.
0: Ее-то что сюда принесло?
2: Они неправильно себя позиционируют. Это престижный клуб или отстой?
0: Смотрите,
2: какой-то
0: интеллигенту какому-то занюханному разрешили пройти.
2: Да куда этот фейс-контроль смотрит?
0: Он что, не те очки напялил? Или приличное заведение с библиотекой перепутал?
2: На нем же куртка тоже.
0: Точно.
2: Не самое крутое место в мире. Я, пожалуй, буду в одной компании с Дорой и Осиповым.
3: Быть может, и ты считаешь себя таким крутым и смотришь на других свысока, как на некое быдло? Тогда знай, у Бога свой взгляд на мир. У Него первые будут последними, а последние — первыми. И еще Он гордым противится, а смиренным дает благодать.
0: Что, стоять не будете?
2: Сюда! Ну нет, это не камильфо!

0: Самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал, но если рядом они, победа, глория. Кого любишь ты, с ней храни мечты, никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех — это ее успех, твой провал — это твои понты. Не ври себе, не бойся мнения людей. Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней. Какая разница, что они крикнут в кураже? Не важно, что сейчас, важно, что потом скажут. Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей, в молчании любимой, в слезах своих детей. И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке. Твоя клетка — это всего лишь твои ошибки. Улыбнись, это твоя жизнь, и все у тебя сложится, зашибись. Главное — чувствовать истину. Остальное не важно, а правда, правда своя у каждого. Ты такой один, и в этом ты прав, значит, непобедим. И ты порвешь его, этот замкнутый круг. Удачи тебе, удачи, мой друг.
1: А что, если бы вам предложили завести новую привычку или даже правило читать 100 страниц в день? Кажется невыполнимым, правда? Целых 100 страниц. К тому же мы в этом смысле так обленились. Такие стали все электронные. А что, если это все-таки вопрос привычки? Привычки и предпочтений. Если попробовать каждый раз, когда хочется пролистать социальные сети, просто так, от безделья. Что, если вместо этого где-то внутри подгрузится мой голос, который так и говорит: «Возьми в руки книгу, начни читать». Ну или хотя бы перед сном, друзья. Не в телефон смотреть, а в книгу. Вы можете возразить, мол, какая разница, и там я что-то читаю, узнаю новое. Но нет, друзья, разница есть, не обманывайтесь. Книги — это все-таки про развитие, вдохновение, про открытие новых горизонтов. А короткие видосики — это быстрый дофамин, социально одобряемый, но по сути наркотик. И если на прикроватную тумбочку вы положите книгу и телефон, вы выберете телефон, а книга останется пылиться.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Так отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, всякие наговоры. Как новорожденные дети, жаждете цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения, если, конечно, вы ощутили, как добр Господь. Приходите к Нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в Его глазах. И сами вы, как живые камни, созидаете из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу. Потому что так говорится в Писании: «Вот я кладу на Сионе камень, краеугольный и избранный, драгоценный. Всякий, кто верит в него, не будет посрамлен». Итак, для вас, верящих, он — великая ценность. А для тех, кто не верит, камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. И камень, о который споткнутся, скала, из-за нее упадут. А вот они и спотыкаются, потому что не верят вести. Так было им суждено. Но вы, избранный род, священство царя, святой народ, Божье владение, избранный, чтобы возвестить о великих деяниях того, кто призвал вас из тьмы в свой дивный свет».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Доброе утро, Григорий.
1: О, Борис Николаевич, доброе утро. Не знаю, как вас благодарить за этот новый кабинет. Мне здесь так
0: очень
1: нравится.
0: Рад,
1: мне
0: кстати, Григорий,
1: здесь так здорово работать.
0: Так как успехи?
1: Это секретарша, которую мне назначили, она просто лапочка. Каждое утро у меня на столе новая коробочка со скрепками и заполненный степлер. Вы можете себе представить?
0: Ну, она одна из лучших наших работниц.
1: А, да, чуть не забыл. Подойдите-ка сюда к окну. Сюда.
0: Ну что,
1: поближе подойдите, поближе.
0: Ну да, что?
1: Смотрите.
0: Ну?
1: Видите, он там бомжа внизу. Видите?
0: Вижу.
1: Я все утро кидаюсь с него скрепками, а он, бедолага, никак не может понять, откуда они на него сваливаются.
2: Не понял.
1: Танечка, у меня скрепки закончились.
3: Уже несу, Григорий Михайлович.
1: Так, на чем мы остановились, Борис Николаевич?
0: Я хотел бы увидеть результаты вашей работы за последние 2 недели.
1: Ага.
0: Мы предоставили вам этот кабинет и нашего лучшего секретаря для того, чтобы вы могли сосредоточиться над исследованием. Каких результатов вы достигли на данный момент?
1: Ну, я кидаю скрепки из окна.
4: В Библии сказано, что каждый человек даст Богу отчет за свою жизнь. А как вы распоряжаетесь временем, которое вам отмерено на земле?
5: Вы слушаете «Свободное радио».

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. 8.1. Первый стих 8 главы можно было бы отнести к предыдущему отрывку, учитывая продолжающуюся тему мудрости. Но она так или иначе проходит через всю книгу. Вопрос, кто мудр, весьма уместен после того, как Соломон выяснил, что мудрый человек – крайне редкое явление под солнцем. 7.28. Кто знает значение вещей? Действительно, немногим дано понимать подноготную человеческого бытия. Большинство видят только фасад и не хотят заглядывать за него. Я вот, например, рад тому, что моя машина едет, но мне неинтересно знать почему. Я способен открыть капот, на этом мои познания об автомобиле заканчиваются. Однако это не мешает мне пользоваться им в свое удовольствие. Таким же образом большинство относится к вопросам устройства мира. Зачем, думают они, интересоваться, как работает кнопка, если на нее можно просто жать и получать результат? Во многих бытовых ситуациях это вполне оправдано. Но если речь идет о вечных ценностях, то подобное добровольное невежество может очень дорого стоить. Чтобы понимать значение вещей, то есть уметь давать верное истолкование тому, с чем сталкиваешься, нужно разбираться в том, что происходит под капотом жизни. А для этого надо быть в курсе законов, по которым функционирует нравственное естество человека. В законах устройства мира, сев и жатва, причины и следствия, и, что очень важно, Божьего закона, отражающего его характер. К примеру, один видит в непослушании ребенка невинное баловство, ребячество, обычное поведение, естественным образом вытекающее из возрастных особенностей. Другой видит еще неокрепшие росточки греха, пробивающиеся из глубин сердца, рожденного в бунте против всемогущего. Каждый будет реагировать в соответствии с истолкованием увиденного. Истина в том, что мы не можем объяснить правильно ни одного явления жизни без откровения. Речь не идет о некой форме гностицизма с его якобы тайным знанием для приближенных. Я говорю о Библии, которую можно купить в любом книжном магазине нашей страны. Только она может открыть глаза на реальность, как уже было сказано ранее. С помощью истины слова духовный судит обо всем. 1 Коринфянам 2:15. Также Соломон упоминает здесь эффект, который оказывает на человека мудрость. Это своеобразный отпечаток, внешнее свидетельство внутреннего изменения. Мудрость меняет выражение лица, потому что прежде производит перемены в сердце. В данном случае речь идет о некоем дружелюбии, мягкости, спокойствии, запечатленных на челе мудрого.
1: Свободное радио.

Вы хорошо поступаете, что ищете успокоение в Евангелии, потому что это неиссякаемый источник всей истины, которую разум никогда в другом месте не найдет. Немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант.

0: золотые библейские стихи.
1: А теперь прибывают сидры. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Спешу, друзья, ворваться в ваш сегодняшний день с пожеланиями. Привет, это Наташа Романцова. Пусть все будет добрым. Утро, день, вечер, надежды, мысли, помыслы, мечты, люди, встречи. А то как же жить иначе? Всем отличного дня. Как минимум, отличного от череды всех остальных.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Богослужение, как центр всей жизни общины, это единое целое, смысл которого состоит в призывании милосердного Бога.

Не пытайся, друг мой, строить дом свой на песке. Зачем тебе жить в суете?

на море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяя.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет. И сегодня хочу поговорить, без чего ваш брак умирает. У многих пар отношения в браке со временем дают трещину из-за того, что они не научились отличать друг от друга три понятия – нужда, желание и личные предпочтения. Жизненно необходимо понять, в чем вы действительно нуждаетесь, а что вы просто хотели бы иметь. Представьте, сколько времени вам придется потратить на неважное и как долго вы будете ощущать неудовлетворение от семейной жизни, если вы не поймете разницу. И первое, давайте определимся, что же такое нужда. Под нуждой следует понимать жизненную необходимость, то есть то, без чего жить невозможно. Например, тело не может выжить без воды и еды. Так и в браке есть нужды, без удовлетворения которых он умирает. Но обычно мы радеем в основном маловажным вещам. Например, обустраиваем квартиру или покупаем домашний кинотеатр, думая, что это жизненная необходимость. Но это совсем не то, что нужно двоим. Чтобы сблизиться, чтобы обрести уверенность друг в друге и чувствовать себя любимыми. Осознайте положение дел и отодвиньте свои желания и предпочтения на задний план. И сосредоточьтесь на том, чтобы понять и удовлетворить нужды вашего брака. И сегодня я хочу в помощь вам озвучить некий список основных нужд. Вы должны сами проработать свои отношения и разобраться в том, без чего ваша любовь может увянуть. Это очень важно. Итак, список основных нужд в браке. Первое. Душевная близость. Дружба, принятие, доверие, взаимопонимание и взаимопомощь. То есть чувство единства, приносящее с собой победу над одиночеством и отверженностью. Второе. Свобода. Помните, где нет свободы, там умирает любовь. Забудьте о манипуляции и запугивании. Уважайте личность друг в друге. Третье. Прощение. Мы все не без греха. Если вы не будете прощать, а начнете наказывать друг друга за малейшие промахи, вашим отношениям вскоре придет конец. Следующее. Принятие. Принимайте друг друга с недостатками и ошибками. Поддерживайте и одобряйте попытки исправиться. Это очень важно. Не старайтесь исправить любимого человека, потому что это невозможно. Откройтесь ему, не скрывая и своих недостатков. Поступая так, вы, вероятнее всего, сблизитесь и научитесь уважительно относиться друг к другу. Следующее – это границы. Необходимо научиться аккуратно направлять или останавливать друг друга, если ваше поведение или речь заходят за рамки уважения. Делайте это с любовью. Следующее – уверенность и безопасность. Для роста и укрепления отношений давайте понять друг другу, что ваша любовь навеки. Она прощает, и вы не ставите в любви условия. Следующее – это желанность. Проясните между собой, от чего вы чувствуете себя желанными. И поступайте так с друг другом, соответственно, с этими желаниями. Физический контакт. Вы оба нуждаетесь в прикосновениях, объятиях и интимной близости. Не используйте это в целях манипуляции или давления. И последнее – это время. Для роста и укрепления развития любых отношений нужно время. И достаточно продолжительное. И сегодня я хочу сказать вам, примите решение учиться распознавать свои нужды и нужды супруга. И стремитесь удовлетворять, в первую очередь даже, не только свои, но и супруга в том числе. Всех благ.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. Пришла самаритянская женщина набрать воды. «Дай мне напиться», — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды. «Как? Ты иудей? Просишь у меня, самаритянки, напиться?» — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами. «Если бы ты знала», — ответил Иисус, — «чем одаряет Бог и кто говорит тебе «дай мне напиться», ты бы сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам, и его сыновья и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил: «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды. Тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда», — говорит он ей. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Верь мне, женщина. Час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, что так Ему поклоняются. Бог — это Дух. Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник», — говорит ему женщина. «Когда он придет, он нам все объяснит». «Это я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. В это время вернулись его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщиной, но все же никто не спросил его, что ему надо или зачем он с нею разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к нему. Тем временем ученики просили Иисуса: «Рабби, поешь». «У меня есть пища, которой вы не знаете», — ответил он. Ученики стали говорить между собой: «Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?» Иисус говорит им: «Моя пища — исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело. Разве вы не говорите: еще 4 месяца, и наступит жатва? Но вот, говорю я вам, поднимите глаза, посмотрите на нивы, как они побелели, созрев для жатвы. Жнец получает и плату свою, и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуются одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет». Вот так подтвердилась пословица: «Сеет один, жнет другой». «Это я послал вас жать ниву, на которой трудились не вы. Там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов». Много самаритян из этого города поверило в него, благодаря словам женщины, сказавшей: «Он рассказал мне обо всем, что я сделала».
2: любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 9 июля 1860 года был высочайше утвержден Устав Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Идея учреждения общества принадлежала князю Александру Борятинскому, занимавшему в это время пост царского наместника на Кавказе. В 1857 году он представил Александру II записку о положении христианской веры между горными племенами Кавказа, в которой изложил аргументы в пользу необходимости учреждения общества, его цели и задачи. Проанализировав, как на протяжении столетий менялись религиозные взгляды народов Кавказа, Борятинский пришел к выводу, что несколькими веками ранее многие кавказские народы исповедовали христианство. Однако, согласно его наблюдениям, к середине XIX века религиозные понятия осетин, абхазов, сванов и хевсуров представляли собой смесь христианства, ислама и язычества. После консультации с митрополитом Киевским Исидором и экзархом Грузии Евсевием было выбрано название «Общество восстановления православного христианства на Кавказе». Организация расположилась в Тбилиси, нынешнем Тбилиси. В цели и задачи общества входил перевод богослужебных книг на языки народов Кавказа, строительство и восстановление храмов, составление руководства для миссионеров, преподавание языков народов Кавказа в Тифлисской и Ставропольской семинариях, распространение грамотности среди местных жителей и миссионерская деятельность среди народов Кавказа, исповедующих другие религии и конфессии. Далеко не все задуманное удалось осуществить, но подвижнические труды служителей не пропали даром. Христианская вера сохранила свое присутствие на Кавказе, внося свой вклад в дело мирного обустройства этого конфликтного и беспокойного региона. В 1917 году Общество восстановления христианства на Кавказе было упразднено, но поучительный опыт его работы по-прежнему вызывает интерес у исследователей.
2: След в истории.

0: Вот скажите, друзья, а как так вышло, как так быстро социальные сети убедили нас, что, например, 10-20 лайков – это мало?
1: Меня никто не читает, никто не смотрит мой профиль.
0: А представьте себе день, когда вы вышли из дома, и 20 человек сказали бы вам, как вы прекрасно выглядите. Или, надо же, ты излагаешь такие чудесные мудрые мысли, с тобой так интересно. И вот так представляете за день 20, 30, 40 человек. Ничего себе, правда? Ну как-то счет у нас пошел на количество, а не на качество. А момент, когда все это с нами случилось, мы пропустили.
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Прёсках ночных наши звучат голоса. И даже если ты придешь ко мне, даже если снова уйдешь, это превращается в снег, это превращается в снег.

0: Евангелие от Луки.
1: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
2: «Переправимся на ту сторону озера».
1: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами. Они были в опасности и, подойдя, разбудили его и сказали:
3: «Наставник! Наставник, погибаем!»
1: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
2: «Где вера ваша?»
1: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
4: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не читай Библию последовательно. Лучше всего по чуть-чуть, оттуда и отсюда. Прочитал яркий стих и довольна. Совсем не обязательно стараться прочитать книгу или послание целиком и понять замысел автора.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Эти горы, города.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Даша, я из Воронежа.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я родилась в семье, где верят в Бога. Меня с детства научили ему молиться, почитать Бога. Но пришла именно к Богу осознанно, к вере я в 23 года после трагедии в своей семье. В этот период я поняла, что человек не может найти опору ни в чем, нигде. Потому что ушел из жизни очень близкий мне человек, который был для меня фундаментом и опорой. И пришло осознание, что в мире ты нигде не можешь найти опоры. Ни в себе, ни в других. То есть она точно не в материальном. И я начала эти ответы искать, где я могу найти эту опору. Искать в Библии, в христианстве. И я их точно там нашла. Думаю, что сам Бог ответил мне на эти вопросы. Моя жизнь, конечно, очень сильно изменилась после того, как я ответила себе на эти вопросы. И Бог стал для меня опорой. Это неприходящая ценность. Бог неизменим. То есть мы меняемся, мы люди, нам свойственно, может быть, там, меняться, быть какими-то неточными, несовершенными, а Бог, Он совершенен, и ты точно можешь положиться на Его Слово. Читая Библию, мы видим, как исполняется точно каждое Его Слово, и ты понимаешь, что на Бога можно опереться, и можно верить каждому Его Слову. И также большим свидетельством для меня было то, как Бог меня утешил в этой потере.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я считаю, что вера – это вообще мой главный смысл. Я стараюсь транслировать то, во что верю, среди друзей, в работе. А для меня это, наверное, главная, самая глобальная миссия как христианина – нести свет Евангелия и проповедь везде и всем, кто меня окружает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ищите же прежде Царство Божие, и все остальное предложится вам». Здесь говорится о том, что самая главная цель христианина – это познавать Бога, Его Царство искать, Его волю на земле. А все остальное – это в плане не то, что об этом не нужно заботиться, но этому нужно придавать не первостепенное значение, то есть что-то материальное, работа, может быть, там какие-то увлечения, хобби. А Царство Божие, оно должно быть всегда на первом месте, и ничто из земного не должно его, ну, затмить в поиске того Царства, о котором говорит Бог. Это мой любимый стих, и он мне всегда помогает держать фокус на правильном.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Однозначно свобода, потому что истина делает человека свободным, а Библия дает человеку ответы на все самые важные вопросы. Что есть добро, что есть зло. Библия есть истина, и зная эту истину, ты свободен от того, как поступать неправильно. Ты свободен от заблуждений в первую очередь. А раньше, да, когда я была, наверное, еще не христианкой, я считала, что вообще христианство – это свод из каких-то правил или запретов, можно, нельзя.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вдохновение, а не потение. Увязла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их также должна быть льняная. В поту они не должны опоясываться. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 18 стих. Когда мы думаем о потении, мы думаем о плотской деятельности. И могут быть причины, по которым, служа Господу, мы потеем, например, во время строительства проектов и тому подобное. Но когда дело касается поклонения Богу, выражения хвалы, восхищения и благодарения, Бог сказал, что Он не хотел бы, чтобы что-то вызывало потение. Бог не хочет, чтобы вы поклонялись или служили Ему из-за давления или эмоционального неистовства. Господь не хочет, чтобы вы чувствовали, будто Он возложил на вас какую-то невыносимо тяжелую ношу, что вам нужно напрягаться, чтобы выполнить Его волю. Некоторые говорят о великих жертвах, которые они принесли ради того, чтобы служить Господу, но Бог никогда не требует, чтобы вы оставили хоть одну стоящую вещь для следования за Иисусом, только тот ненужный хлам, который загромождает вашу жизнь. Бог хочет, чтобы вы поклонялись сердцем, переполненным любовью, просто потому что вы отвечаете на любовь, которую Бог проявляет к вам. Без потения, без фальшивой симуляции, только чистое, естественное выражение благодарности. Да будет наше поклонение вдохновлено чистым сердцем, с благодарением за то, что Бог сделал в наших жизнях, и благоговением перед Его славой, Его величием и Его красотой. Отец, мы просим служить с позиции радости и благодарности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Давид Гробовенко?
1: Много лет назад, оказавшись в другой стране, я попал на собрание в большую церковь, где я никого не знал, меня никто не знал. И вдруг ко мне подбегает в этой толпе один брат и начинает говорить мне такие слова: «Бог откроет для тебя все двери, но ты храни сердце свое». И вы знаете, в тот самый момент, когда он все это говорил мне, я планировал идти дальше поступать, учиться. У меня было много вопросов, а куда идти, кем вообще быть, на кого идти учиться. И я уверен, что каждый из нас, мы сталкиваемся с такими вопросами. Вот я помню, как однажды мы разговаривали с моим отцом, и папа посадил меня и сказал мне следующие слова. Он начал цитировать Псалом 22. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами зачитали его. Здесь написано с первого стиха: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажлях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». В тот вечер отец вдохновил меня. Он сказал мне: «Давид, тебе не нужно переживать по поводу твоего будущего, потому что твой Бог, Он направит тебя на стези правды ради своего же имени». Он мне просто сказал такие слова: «Ищи Бога и будь уверен в том, что Он сам направит тебя на те стези, на которых ты прославишь Господа». Если ты не знаешь, что ждет тебя в будущем, если ты задаешься сегодня вопросами, на кого тебе идти учиться, кем тебе быть в жизни, просто ищи Бога, и Он укажет тебе эту дорогу, по которой тебе нужно пойти, на которой ты прославишь Господа. Пусть Бог благословит вас.
2: Это «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им:
2: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека».
1: Ученики Его отвечали Ему:
3: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?»
1: И спросил их:
2: «Сколько у вас хлебов?»
1: Они сказали:
3: 7.
1: Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав в благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их».

Тихо так тебя вызову, прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман, останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Зачем молиться и верить, если можно просто быть хорошим, недоумевают люди. Такие наивные, милые, сама была такой. Вообще, человеку очень легко чувствовать себя хорошим, по себе знаю. И поэтому так легко верится, что каждый человек может просто поступать хорошо. Мне хочется сказать, а ты вот попробуй быть хорошим. Ну вот попробуй, серьезно. К примеру, попробуй не просто не говорить грубость, когда очень хочется, но и вообще любить тех, кто вроде как должен бесить. А еще если ты, к примеру, устал и голодный. Интересно, получится? У меня что-то не получалось. Даже быть средненько доброй с ближними. Просто построить минимально добрые отношения с близкими людьми. Не клеилось и все. По моему опыту, стоит только всерьез попробовать быть хорошим, как взмолишься Богу. «Господи, я вообще ничего не могу. Я такой гад на самом деле. Что делать? Нет сил. Помоги». Сразу забываешь про всех попов на мерседесах и в часах. Сразу открывается такая навозная яма в душе, что зажмуриваешься в ужасе. Только и причитаешь: «Господи, помоги». Вот тут ты действительно понимаешь, что светская этика что-то бледновато и нужны все эти средневековые религиозные пережитки. А именно, настоящий всесильный Бог, чтобы вытащить тебя из этой навозной ямы. Кто хоть раз в нее серьезно заглянул, в эту яму, которую люди поэтически именуют бездной, того уже не прельстят рассуждения добряших гуманистов, которые за добро просто так, оно же в человеческой природе. Клайв Льюис писал: «Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим». А мне хочется добавить: «Ни один человек не сможет быть по-настоящему хорошим, пока не поймет, насколько он плох». И не просто плох, а настолько бессилен и безволен, что не в состоянии эту плохость победить. Вот только тогда есть шанс получить сверхъестественную помощь. Ведь фарисеи тоже были хорошими. И поэтому грешники, которые хотя бы понимали, что они грешники, и оказались ближе к спасению.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: У меня здесь еще дед с бабушкой жили, а вас тут отродясь не бывало. Понаехали тут всякие. Еще из нашего колодца воду берут.
1: Да какое мне дело до вашей родни? У меня здесь участок на праве собственности, понимаете? Мы в демократической стране живем. Так что вы эти советские замашки бросьте. Имею полное право брать воду из этого колодца. Он не ваш личный, а в собственности правления поселка.
0: Вы меня собственностью-то не пугаете. Не меньше вашего при капиталистах живу. Я, может, из своих сбережений инвестировала, чтобы эту скважину бурили. А вы там в своем городе напахали денег, отгробили себе хоромы. Да еще и на чужой заритесь. Ишь какие, хорошо устроились. Мы, значит, на свои кровные колхозные колодец рыли, а они на все готовенькое приехали. Люди добрые, да где ж справедливость-то, а? Так вы смотрите, что творят-то, а?
1: Ищите справедливости. Да, пожалуйста, обращайтесь в суд.
0: Какой суд? Как бы не так. Ни в какой суд я обращаться не стану. Для чего суд-то, если я правда на моей стороне? А ну, бабки, скажите, кто здесь тут главный?
2: Кажется, что в этом мире нет больше места справедливости. Но как быть, если у каждого свое представление о ней? Библия говорит, что Бог утвердил справедливость. А поэтому остается либо принять праведность его суда, либо продолжать безуспешно настаивать на справедливости на своих условиях.
3: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Праведник разборчив в своей дружбе, а путь нечестивых сбивает с толка.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Анастасия из Смоленска.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Ну, ею мы живем и движемся, и существуем вот так. Это все наше.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Ну, как-то у меня так сложилось еще с юности, что любимые библейские стихи, они были такие больше на пословицы похожи. Там, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Но сейчас, как бы, в зависимости от разных периодов жизненных обстоятельств, Бог обращает внимание на те или иные стихи.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода, однозначно свобода. Я не вижу никаких ограничений.
2: Надежда есть всегда.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь. Голос глашатая в пустыне: приготовьте дорогу Господу, пути прямые проложите для него». В пустыне появился Иоанн, который крестил водой и призывал людей покаяться и в знак этого принять крещение, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он крестил пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. Он возвещал: «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой крещу, а он будет крестить вас с Духом Святым». В те дни пришел Иисус из галилейского города Назарета, и Иоанн крестил его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и Дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос: «Ты мой любимый Сын, в Тебе моя отрада».
3: Новая музыка на свободном радио.

Наш век отнюдь не век тревоги. Это век пустоты. Наш век просто сорвался с якоря и несется в никуда. Джордж Никиш, английский писатель.

0: Привет всем! А что если бы у вас был биограф, который описывал вашу жизнь? Какие главы были бы в этой книге? Что бы особенно запомнилось читателю? Задумывались когда-нибудь об этом? Это я не к тщеславию и гордости, а к размышлениям о плодах и о том, как ваша жизнь выглядит со стороны. Не теряйте ее понапрасну. И помните, подобная книга уже есть. Она на небесах, в руках Бога.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
1: Иду к тебе, такой, как есть. Чего добился я?

0: Притчи Соломона.
1: Сын мой, не отвергай наказания Господнего и не злись на его укор. Ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден.

0: Питерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но взгляни, вот оно, парящее, раскачивающееся, непостижимо текущее, вот оно, время. Невидимая ладья, плывущая от берега к берегу. Крылатая колесница, летящая от одного существа к другому. Войди во время, и оно тронется в путь, унося тебя неизвестно как, неизвестно куда. Вот оно раскачивается. Неподвижная почва колеблется под ним, а дорога оживает, вьется дальше и становится подобной чудному течению бегущей вдаль реки. Берега сменяют друг друга. Вот леса, через которые несет тебя время. Вот широкие поля. Вот населенные людьми города. Течение изменчиво и многообразно. Вот оно несется вдаль с легким шумом. Вот оно обрушивается стремительным водопадом и снова замедляет свой бег, впадая в озеро. Теперь его движение незаметно. Вдоль берегов вода начинает струиться в обратном направлении, пока тяга из середины потока не придает ей новых сил. Пространство холодно и неподвижно, но время наделено жизнью. Пространство разделяет, время же соединяет все со всем. Оно струится не вокруг тебя, как будто ты простая щепка на его поверхности. Оно протекает сквозь тебя. Ты сам погружен в эту реку. Ты сам — это река. Скорбишь ли ты? Доверься времени. Вскоре оно заставит тебя смеяться. Смеешься ли ты? Это продлится недолго. Вскоре смех сменится слезами. Ты переходишь от одного настроения к другому настроению, от одного состояния к другому, от пробуждения ко сну и от сна вновь к пробуждению. Твои странствия прекратились. Ты вновь в состоянии покоя. Ты устал и голоден. Ты насыщаешься, вновь встаешь и вновь пускаешься в странствие. Ты страдаешь. Издалека, еще недостижимое, приближается то свершение, которого ты добиваешься. Но поток несет тебя все дальше и дальше. И вот однажды утром приходит время действовать. Ты чувствуешь себя ребенком и думаешь, что никогда не преодолеешь бессилие собственного детства. Детство, в четырех стенах которого ты заперт без окон и дверей. Но взгляни, эти стены сами по себе подвижны и изменчивы. И все твое бытие превращает тебя из ребенка в юношу. Из тебя самого исходят ранние скрытые истоки. Они растут, подобно цветам. Они раскрывают пред тобою новые возможности. И вот однажды ты видишь, что мир вокруг тебя стал взрослым. Время мягко перемещает тебя от одной округлой линии к другой. И по мере твоего движения перед тобой возникают новые перспективы и горизонты. Ты начинаешь любить превращения. Ты предвкушаешь немыслимые приключения. Ты угадываешь направление. Ты чувствуешь, что приближается отплытие и ощущаешь запах моря. И ты видишь, то, что меняется в тебе, меняется и во всем, что тебя окружает. Каждая точка, которую ты в спешке пересекаешь, сама находится в движении. Она стремительно сдвигается, и при этом неизвестно куда. В ней свершается ее собственная долгая история, и конечная цель этой истории неведома ей самой. Ты смотришь в ночное небо, величественно вращаются звезды. Как виноградными гроздьями они окружены планетами. Звезды движутся в какую-то заранее им уготованную даль, в неизведанные пространства. Ты разлагаешь атомы, и они приходят в хаотичное движение, как муравьи в потревоженном муравейнике. Ты ищешь постоянства и твердых законов на Земле. Но и здесь все лишь происходящее, лишь история, и никому не ведомо, какими будут облака на будущей неделе.

знал его жизнь, он предвидел падение. Смотря сквозь года, он видел спасение. Он знал, что душа его.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить. Чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бранят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.
2: Уютный вечер на свободном радио.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Вопросы верблюжонка. Верблюжонок рос очень наблюдательным и смышленым. Однажды он обратился к маме верблюдице с вопросом. «Мам, скажи, отчего у лошадок спинки такие гладкие, ровные, прям загляденье, а у нас горбы?» Видишь ли, горбы верблюдам просто необходимы. Благодаря ним мы долго-долго можем обходиться без еды и воды, живя в пустыне. «Мам, что, сыночек? Я заметил, у лошадок ножки такие стройные и копытца красивые, а вот у нас, верблюдов, ноги неказистые, копыта какие-то огромные, широкие». Благодаря таким ногам, малыш, мы можем легко ходить по пескам и не вязнуть. Это очень удобно для жизни в пустыне. Посмотрела бы я на твоих лошадок, как они со своими копытцами да по пескам. «Мама?» «Да, малыш?» «Я снова про лошадок. Не правда ли, у них очень милые мордочки?» «Ну, может быть». «И гривы, мама, гривы просто чудо. Ну, а мы что же? Грубая шерсть и смешная морда. Губы некрасивые, большие, да еще и слюни текут». «Зато мы, в отличие от лошадей, преспокойненько можем кушать верблюжьи колючки, растущие в пустыне. И к тому же, мам, я все понимаю, но зачем нам все это здесь, в зверинце, в клетке? Если все, что у нас есть, нужно нам для жизни в великой пустыне, тогда что мы делаем в этой тесной клетке?» Каждого из нас Бог наделил различными способностями, талантами для каких-то высоких целей. Но эти способности, таланты не могут во всей полноте раскрыться, если человек живет в клетке своих грехов. Наши грехи рушат все планы Бога на нашу жизнь. Все идет совсем не так, как было задумано. И поэтому только после того, как мы покаемся пред Богом, и Господь освободит нас из наших клеток, только тогда все в жизни начнет приобретать смысл. Нам тогда станет ясно наше предназначение, станет ясно, почему в жизни все складывалось так, а не иначе. И мы будем непрестанно восхищаться тем, как мудр Господь, как прекрасен Его замысел на нашу жизнь. Но сперва нам следует признать, что мы не свободны, и обратиться к Богу с просьбой о помощи. «Господи, вот я в клетке своих грехов, страстей, зависимости. Я не в силах выбраться из этой клетки самостоятельно. Прости меня, Господи, за все и выведи меня отсюда, пожалуйста. Освободи меня». И Бог поможет, непременно поможет. Христос сказал: «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». Как ветвь сама по себе не может приносить плод, если не будет она на лозе, то не принесете и вы никакого плода, если во мне, в тесной связи со мной, не прибудете. Я – лоза, а вы – ветви. Без меня ничего не сможете сделать. Те, кто не пребывают во мне, ветвям бесплодным подобны. Выбрасывают их, и они засыхают. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Новый Завет. Евангелие от Иоанна, 15 глава.
1: «Уютный вечер» на свободном радио.

0: Друзья, привет! Это Катя. Вы задумывались когда-нибудь, каким был мир во времена Христа? Представляете, убить раба, например, не считалось преступлением. Смерть была повседневностью, а нищета – ежедневным спутником жизни. Ужасы варварства. Сказали бы мы, полагая, что за 2000 лет наша цивилизация шагнула далеко вперед. Но, к сожалению, это не так. И ужаса и варварства хватает и сегодня. Тем не менее, надежда есть. Ведь Божий свет, он продолжает светить. Христос пришел в очень темный мир для спасения каждого, кто только в Него поверит. «Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказано в Писании. И об этом на Свободном радио.
1: «Свети ярко». Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Каждое дерево узнается по его плодам. С колючек не собирают инжира, с терновника не срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце.
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Классики о вере.
1: Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ. Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: все можешь ты.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

Лиза Лукашина. Время с горечью молчит, видя слабости людей. Кто их сердце обличит, открывая путь морей? Видя боль ушедших лет, время ищет свет огня. Да исполнится завет для тебя и для меня. Время ищет Бога там, где поля, раскинув ширь, песни пишут небесам, превращая чудо в быль. Время ищет средь дорог, на один вопрос ответ. Где ты, мой великий Бог, милость рая и совет? Мчится время по горам, устремляя взгляды ввысь. Донесется тихо нам нежное его, держись. Среди скал, долин, небес, время ищет Бога взгляд. Он источник всех чудес, истин вечных водопад.

0: Привет. Что слушаешь?
1: Привет, говорю. Что слушаешь?
2: Ничего.
0: Ну-ка, дай-ка я к тебе поближе. Я тоже хочу послушать, что это такое. Дима Билан?
2: Нет.
1: Ну что слушаешь, говори.
2: Я же сказала, ничего не слушаю.
0: Нет, вы посмотрите, она меня совсем за дурочку принимает. Сидит, значит, на скамейке в парке, в наушниках и говорит, что ничего не слушает. Ну-ка, дай-ка один наушничек послушать. Ничего не слышно.
2: Ну, я же тебе сказала, там
0: так,
2: нечего
0: так,
2: слушать.
0: Так. Я, кажется, начинаю понимать. Ты сделала такую маленькую громкость, чтобы никто не смог услышать звук сквозь наушники.
2: Да что ты ко мне пристал? Я же тебе говорю, я ничего не слушаю в наушниках.
0: Ты как только меня увидела, выключила плеер. А ну-ка, дай-ка сюда плеер, я включу.
2: Ой, я просто хотела помолиться в тишине, понимаешь?
0: Помолиться? В смысле помолиться?
2: Ну, просто хотела побыть наедине с Господом. Подальше от цивилизации, от машин, от шума этого телевизора, там, не знаю, радио, телефона.
0: Ага, так я тебе и поверила.
2: Слушай, пока ты будешь пытаться понять, что я задумала, пойду-ка я себе другое тихое местечко поищу, хорошо?
1: Ага, дошло. Ты прикидываешься, что слушаешь музыку, а на самом деле подслушиваешь чужие разговоры, точно! Ведь где это видано, чтобы кто-то сидел просто так в наушниках и ничего не слушал, правильно? Сплетница!

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. 5.7.8. Интересен переход к следующей теме в том смысле, что его нет. В третьей главе царь уже касался темы беззакония. Вот еще одно упоминание произвола в государственной системе. Главная мысль этого отрывка звучит так. Беззаконие или коррупция – это система, которая устанавливается и поддерживается сверху. Когда ты увидишь беззаконие и притеснение бедных, не удивляйся, объясняет правитель Соломон, прекрасно разбирающийся в этих вопросах. Дело в том, что над каждым чиновником стоит высший, а над тем еще высший. И каждый бюрократ, стоящий на ступеньку выше, прекрасно знает, чем занимается его подчиненный. Не просто знает, а контролирует и кормится с совершаемого беззакония. И так до самого верха. Речь и идет о системе, старой как мир. Поэтому написано: «Не удивляйся тому, что притеснения никак не останавливаются». Что высокопоставленные чиновники не всегда вмешиваются, чтобы остановить произвол. Они сами часть системы, ее подпорки, ее основа. Это миф, что наверху не знают, что творится внизу. Прекрасно знают. Поэтому превосходство страны во всех отношениях в царе, в руководителе, который заботится о ней. Вторую часть стиха можно буквально перевести так: «Царь, возделывающий поле или обрабатывающий страну». 5.8. Превосходство страны в руководителе, который, образно говоря, обрабатывает ее, возделывает ее, чтобы она давала урожай. В этом ее сила. Как было сказано ранее, человеческая власть уже подразумевает притеснение. Когда израильтяне запросили себе царя, как у других народов, Бог заранее объявил им, какие неприятности они себе выпросили. 1 Царств 8.11.18. Обладать властью и не злоупотреблять ей невозможно. Даже боящиеся Бога правители пользовались положением для угождения себе. Вспомните Давида или, к примеру, самого Соломона. Он немилосердно обложил страну непомерными налогами, хотя ему часто ставят в заслугу тот факт, что в его правлении не было войн. Это так, но ко времени, когда воцарился его сын, народ израильский выглядел весьма уставшим от такого благоденствия. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу».

Этот так называемый рассвет дорого обошелся простому народу. Для того, чтобы потешить свое самолюбие рукоплесканиями всего мира, Соломон высасывал все соки из собственного народа. Получается, что даже самый мудрый царь и пророк не удержался от того, чтобы воспользоваться властью в своих интересах. Что уж говорить о неверующих. Итак, здесь еще раз подчеркивается ненадежность человеческой системы управления. Притеснения со стороны власть имущих будут всегда. Нравственные законы, принципы которых придерживается чиновник, устанавливаются сверху. Он их не придумывает, а подхватывает. Он выясняет, что можно, а что нельзя, и действует в установленных сверху рамках разрешенного произвола. Поэтому не стоит удивляться притеснению бедных, нарушению суда и правды 5.7. Это не есть локальное явление, когда какой-нибудь обнаглевший чиновник вдруг решил стать злостным коррупционером. Он ничего не может сделать без повеления или молчаливого согласия сверху. Однако Писание учит, что каждая власть установлена Богом. Римлянам 3.1.7. Мы должны ей повиноваться, чтить и уважать, как написано «Царя чтите» 1 Петра 2.17. Он может вытворять немыслимые беззакония, но в конечном счете тоже ходит под Богом. Хочет того или нет, он – Божий жезл на добро или зло, в зависимости от того, зачем он понадобился.

большое дело. Одному человеку в конце года понадобилась помощь с платой за аренду. Он обратился к родственникам. Его просьба была довольно обременительной, так как у них самих возникли непредвиденные расходы. Но они решили откликнуться и поделились своими сбережениями. В ответ благодарный родственник прислал им открытку со словами признательности. Вы, наверное, даже не представляете, какое большое дело сделали. Помощь попавшим в беду действительно большое дело. Пророк Исаия писал об этом израильскому народу в своей книге. Его современники соблюдали религиозные посты, но при этом ссорились и угнетали друг друга. Исаия обратился к ним со словами: «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Такая жертва, согласно пророку, не только проливает Божий свет в сердца людей, но и исцеляет наши собственные. Бог обещал большую награду за щедрость. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Мы получим намного больше, чем отдали. Господь, освети для нас путь щедрости, помоги давать так, как даешь ты.

0: Евангелие от Марка.
1: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил:
2: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
1: Другие говорили:
3: «Это Илия».
1: А иные говорили:
4: «Это пророк, или как один из пророков».
1: Ирод же, услышав, сказал:
2: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых».
1: Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду:
5: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».
1: Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице:
2: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе».
1: И клялся ей:
2: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства».
1: Она вышла и спросила у матери своей:
6: «Чего просить?»
1: Та отвечала:
6: «Головы Иоанна Крестителя».
1: И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря:
6: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».
1: Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе.
0: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Бывают такие дни, когда дождь барабанит по крыше, а тебе, к великому счастью, никуда не надо. Могу признаться, что очень ценю такие моменты, когда никуда не надо, потому что случаются они крайне редко. А когда-то девчонкой-подростком я говорила этому миру с презрением, что никогда не буду жить жизнью, когда работа с 8 до 5 или с 9 до 6. И вот когда через 18 лет эти же слова я услышала от своей племянницы, мне оставалось только молчаливо улыбаться. Знаете, о чем я молчала? О том, что все может сложиться таким образом, что ты действительно не будешь работать ни с 9 до 6, ни с 8 до 5, потому что работать ты будешь, например, с 7 утра и до 10 вечера. Но так или иначе, я могу сказать, что ту себя, девчонку-подростка, я не предала. Жаловаться не буду. Ни о какой заурядности речи в моей жизни, конечно, не идет. А насчет дождя? Разве есть люди, которые не любят той возможности, когда за окном непогода, тебе никуда не надо, а есть возможность сделать кофе, нырнуть под плед и что-нибудь посмотреть или почитать?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь свободному радио можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. К началу XIX века, уже после завоевания Индии и Британии, в кругу просвещенных британцев стало укрепляться мнение, что нещадно эксплуатировать Индию неправильно, и в идеале ею должны управлять сами индийцы. В этот день, 10 июля 1833 года, член парламента Томас Макалей выступил в Палате лордов, выразив это мнение. Макалей находился под сильным влиянием христианских идеалов и идей о свободе и сбалансированном правительстве. Его отец был членом группы Клэпхэма, стоявшей за многими благотворительными проектами и боровшейся с работорговлей. Макалей предложил использовать Ост-Индскую компанию и британскую корону в качестве системы сдержек и противовесов в управлении Индией. Поскольку пока, как считал Макалей, в Индии невозможно ввести представительную конституцию. Также он предложил ввести в Индии единый свод законов, который объединит разнообразие представленных в ней языков и религий. После выступления Макалея в британском парламенте евангелисты Англии приняли его позицию как свою. Идеалы справедливости и ограничения абсолютной власти, которые защищал Макалей, стали причиной того, что христиане самого высокого уровня выступили в поддержку его идей преобразования Индии.
2: След в истории.

0: Петр Мамонов. Недовольство нужно устремлять вглубь себя. А мы устремляем вовне. Правительство, пенсия, там не так, там не так. В телевизор уткнулись и начали осуждать. Ты загляни в себя, браток. Ты воспитал своих детей? Нет. Ты убил 5, сделав аборты? Да. Ты на работе ничего не делаешь? С бородой, 42 года, сидишь, играешь в компьютер, потом щелкнешь клавишей мыши. Ой, начальник идет, атас.
1: Свободное.
2: Свободное.
1: Радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли прощать тех, кто не просит прощения? Так непросто бывает простить человека, даже если он искренне раскаивается. Тем более трудно простить, когда он об этом не просит, даже не чувствует за собой вины. Почему Бог учит прощать и таких? Зачем этим людям мое прощение? Они не заслуживают великодушия и даже не оценят его. Я долго так думала, пока в один момент чувство досады и боли не начало разъедать меня изнутри. Тогда я поняла, Бог учит нас прощать не ради обидчиков, а из заботы о нас самих. Он видит, как отравляет нас обида. Конечно, прощением ничего не исправить, но зачем тащить на себе груз чужого проступка? Это только усугубляет положение. Прощая, мы отпускаем этот груз, оставляем нашего обидчика один на один разбираться со своим грехом, а мы можем идти дальше налегке.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день.
1: Он здесь. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». Книга пророка Иезекииля, 48 глава, 35 стих. В своей попытке описать будущую славу народа Израиля, Иезекииль сказал, он будет назван Иегова Шама, Господь там. Иезекииль не может думать ни о чем более славном, чем о факте, что Господь присутствует там. Некоторые думают, что они хотели бы убежать от присутствия Бога. Они старательно работают над тем, чтобы устранить Бога из жизни нашего народа. Никаких упоминаний о Боге в общественных школах, никаких напоминаний о нем в публичных местах. Они думают, что им понравилось бы жить там, где нет Бога, потому что тогда у них не было бы ограничений. Они могли бы делать все, что хотят. Но вам следует помнить, что в мире, в котором нет ограничений, у каждого человека есть те же свободы, что и у вас. И долго вы в таких условиях не выдержите. Спасибо Богу за то, что мы не можем избежать Его присутствия. Благодаря тому, что Бог есть, у нас есть надежда, сила и чистота. Без Него у нас есть только темнота. Хотя Бог всегда здесь, мы иногда забываем об этом. И тогда у нас появляется склонность грешить. И мы начинаем отчаиваться из-за своих обстоятельств. Но именно в это время нам необходимо осознание Божьего присутствия. Осведомленность о Божьем присутствии удержит нас от греха. Это прогонит наше отчаяние. Это даст нам возможность радоваться в самые темные часы нашей жизни. Развивайте эту осведомленность. Помните того, кто обещал быть с нами на вершине горы и в долине, и в любом месте между ними. Отец, мы благодарим Тебя за дар Твоего присутствия. Помоги нам помнить, что Ты есть, чтобы наши сердца могли быть подняты от отчаяния к благодарению. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим, и все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас».

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Молодой кореец со своей женой-американкой и маленьким мальчиком на руках подошел к кассе всемирных авиалиний в аэропорту Сан-Франциско. Он объяснил, что 9 лет тому назад летал по детскому билету, хотя на самом деле тогда ему было 17. Когда он сказал, что готов сейчас оплатить разницу между детским и взрослым билетом, агент не знал, что делать. «Минуточку», — сказал он и позвонил инспектору. Выслушав объяснение, инспектор позвонил менеджеру, который в свою очередь позвонил в штаб всемирных авиалиний в Сан-Луисе. Они не могли поверить, что кто-то был настолько честным, что фактически хотел компенсировать им долг 9-летней давности. Молодой мужчина, стоявший у кассы, был необычным человеком. Он был на пути домой, в Корею, где ему было предназначено стать одним из выдающихся христианских лидеров Азии. Через несколько лет он стоял рядом с Билли Грэмом в Сеуле и переводил его проповедь миллионному собранию людей, которое на тот момент было самым большим скоплением людей, когда-либо собравшихся послушать Евангелие. Билли Ким, тот самый молодой человек, который хотел возместить убыток за то, что в 17-летнем возрасте летал по детскому билету, был еще подростком, когда вспыхнула Корейская война. Когда его отец умер, а школу разбомбили, Билли решил присоединиться к американским войскам. Там он чистил сапоги, мыл посуду и искал еду, которой можно было хоть как-то подкрепиться. Американский сержант Карл Пауэрс обратил на Билли внимание. Парнишка ему понравился, и однажды он спросил его: «Как ты относишься к тому, чтобы поехать в Америку?» Приехав в Сан-Франциско на Рождество 1951 года, Билли подумал, что ступил во врата рая. Ослепительные огни, еда в изобилии. Казалось, что все имеют больше, чем достаточно. Но скоро он столкнулся с реальностью, и эйфории пришел конец. Он был вынужден уехать из Сан-Франциско в город Вирджиния, где жил его друг Пауэрс, который поддерживал Билли финансово. У него, как оказалось, было недостаточно денег. Автобусная компания не продавала ему билет, поскольку боялась, что он потеряется из-за плохого знания английского. Поэтому друзья Билли прикололи к его форме записку, в которой было сказано: «Кто-нибудь, отправьте этого мальчика на первую линию, корпус 75, Данвиль, Вирджиния». Затем они купили ему детский билет во всемирных авиалиниях и сказали, что если кто-то поинтересуется, сколько ему лет, он должен отвечать, что не говорит по-английски. Билли думал, что владеет английским языком, но ему очень быстро пришлось переучиваться, так как на самом деле он говорил лишь на солдатском жаргоне. Он приехал в университет Боба Джонса и буквально шокировал преподавателя своим невежеством, считая, что так говорят все в Америке. В университете Билли Ким принял Иисуса Христа и начал по выходным посещать Центр «Молодежь за Христа», где проповедовал и рассказывал истории из своей жизни. Сегодня тот мальчик, который когда-то чистил ботинки, является президентом дальневосточной радиокомпании в Корее, пастором 15-тысячной Суонской баптистской церкви и президентом Всемирного союза баптистов. Он отклонил предложение заняться политикой, выбрав вместо этого несение благой вести, которая изменила его жизнь. У этого человека, который имел близкие отношения с президентами и элитой, есть прекрасное качество, достойное восхищения. Он никогда не забывает своих друзей, тех людей, о которых мир никогда не слышал. Он до сих пор просто Билли Ким.
1: Великие люди. Неизвестное в их

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

0: Украина.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

от поражений, от слабости своей души бегу я. От того, что пленяет

0: ты надежда моя.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Иисус воскрес! Его здесь нет, Он воскрес! И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Евангелие от Луки, 24 глава, 6 и 11 стихи. Какая потрясающая новость! Но какой была реакция? Пустые слова? И сегодня точно так же реагируют многие. Когда женщины рассказали ученикам о том, что узнали, не поверили именно ученики, а не неверующие. Но давайте представим их положение. 3 дня назад распяли Господа и Учителя, на которого они возлагали все свои надежды. Они думали, что Иисус станет править как их Мессия, а сейчас оказалось, что победили его враги. Неужели они, ученики, зря провели с ним эти 3 года, полные лишений? Неужели все действительно закончилось? Однако женщины сказали, что эта весть была возвещена другими свидетелями, ангелами. Так что, похоже, все было достоверно. И апостол Петр побежал к гробнице. Она действительно была пуста, как и говорили женщины. Затем он встретил воскресшего Господа, от которого отрекся 2 днями ранее. Теперь у него была возможность все с ним обсудить. Эта встреча освободила его совесть от гнетущего бремени и успокоила его. Спустя несколько недель уже не было ни тени сомнения. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

Просто человек, живущий на земле, которую придумал Бог.

0: влюблён, которого влюблён, которого влюблён, которого влюблён.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу. Надеюсь, это не про нас, друзья. И если что-то кому-то давным-давно обещали, но по каким-то причинам еще не сделали, вперед! Сегодня тот самый день. Чтобы с легким сердцем вместе с нами проживать этот день как муж Божий, а не абы кто. И мы сдерживаем слово. Обещали хорошую музыку? Вот, пожалуйста. И не забудьте рассказать друзьям, что есть радио, у которого вышка с передатчиком установлена прямо на небесах. Да, это я про свободное. Хорошего дня вам, друзья. Еще услышимся. Здесь была Наташа Романцова.

0: Лиза Лукашина. Я шла по венцам терновым, сквозь боль облетевших дней. Ничто для меня не ново на этой земле теперь. И снова всю боль скрывая, молчала, боялась слез. А ты меня вновь спасая, над бездной в ладонях нес. Терпела, не преклоняясь, мечты спрятав в ночи рук. Давно себе растворяясь, твой голос приняв, как звук. Тебе причиняла раны, душа рассыпалась в ноль. Не ты был тогда обманом, а мир, приносящий боль. Прости мою душу, Боже, ведь нет больше сил молчать. Примером для всех стать может умение твое прощать.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. К началу XIX века, уже после завоевания Индии и Британии, в кругу просвещенных британцев стало укрепляться мнение, что нещадно эксплуатировать Индию неправильно, и в идеале ей